0: будто бы в развалочку поет. Есть такое ощущение? Это Доминик Файк и трек «Baby Doll» на радио номер один в России, 3.19 в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. Мы плавно двигаемся вперед. Там Ваня Дмитриенко. Ну, Ваня поет у нас не в развалочку, а энергично и с любовью, да? Песню «Ртуть» ожидаем сразу после Annabelle England и «You'll Get Busy» на Европе+.
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Warning на радио номер один в России. Меня зовут Миш Зайцев. 3:35 в Москве. Ночь еще, но как будто уже смотришь в окно. Ну да, ночь пока что. Я уж думал, светает, но нет, нет. Дождемся солнышка вместе с Chapel Run. Good luck, babe. Сразу после Алана Уокера, Изабелла Милкмана и Кэтрин О'Райан. Broken Strings. Твои динамики совсем-совсем скоро. Не пропускай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Рассказываю, что будем слушать в ближайшие полчаса. Обязательно Masked Wolf и Tom Walker. Something Beautiful в твоих динамиках. Something Beautiful. До этого Дом Дол Кит Кади Forever. I wanna stay forever. Еще сегодня никуда без New Religion, Bebe Rexha и Faceless. Все это уже в следующем часе. Не пропускай.

0: Marshmallow, Portugal The Man, Феникс на радио номер один в России, 4:20 уже в Москве. Меня зовут Миша Зайцев, мы постепенно просыпаемся. Будем это делать бодрее вместе с Gym Class Heroes, Cupid's Shothold впереди, сразу после Evelyn Roxton. Vertigo, не пропускай.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

The Second Voice. Начинаем раскачиваться под хит Love Me Be на радио номер один в России. Впереди Save Me от Баракит и Sony Federa, Дио Иди, Папи Бэскам тоже появится. Think About Us в твоих динамиках совсем скоро.

0: Атмосферные вайбы от Brook Sexton на радио номер один в России. Здесь и сейчас 4:49 в Москве. Мы движемся в это утро вместе. Что нас ждет в середине этой недели, в начале этой прекрасной среды? The Magic K, One T, Cool T, также One by One, Robin Schulz, Topic, OX. В твоих динамиках появится совсем скоро. Не пропускай.
1: Лучший дебют «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Прорыв недели «Алекс Уоррен» «Fever Dream». Номер один «BTS Swim». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

0: здесь. Впереди больше классной музыки для тебя. Утро начинается. Мы встречаем его вместе на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Пять утра в Москве.
2: Европа, Европа Плюс.
1: Крутой подъем.
2: Европа Плюс.
0: А вот и наступила среда. Да, да, да. Так, а точно ли? Да. Я на секунду запереживал, подумал, а вообще среда ли сегодня? Знаете, когда июнь, когда летний сезон, даже несмотря на то, что ну, в Москве еще не такое жаркое солнышко, все равно уже теряешься, да, уже думаешь, ой, хорошо, ой, замечательно, ой, лето, летушка началось. Да, и мы в прекрасном настроении его встречаем, рассказываю, что будем делать. У нас удачный созвон по плану в этом часе, гороскоп по плану в этом часе, новости тоже и хиты. «Zayn Die For Me» прозвучит ранее остальных. «Perfect Strangers» тоже успеем послушать. «Jonas Blue», «J.P. Cooper». А прямо сейчас открываем середину этой недели вместе с Леони и Калум Скотт. «Stay». Делай громче. Это утро. Вместе с нами.
3: Крутой подъем.

0: крутой подъем. Европа
1: плюс. Над Тибетом засняли редкие красные вспышки в верхних слоях атмосферы. Их называют спрайты. Они появляются во время сильных гроз из-за мощных электрических разрядов. В атмосфере красные спрайты могут простираться на десятки километров вверх и существуют всего доли секунды. Ну, я посмотрел только что видео и кадры. Конечно, неописуемые красоты истории. Это как северное сияние, только появляется на долю секунды и ярко-красного цвета. Чего только не увидишь. Наша природа, конечно, мастерица творить чудеса и писать картины. Delete Funk впереди, Eagle Eye Cherry, еще одни мастера на суперхиты. Save Tonight послушаем сразу после Mr. Know It All. Teddy Swims в твоих динамиках прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Боб Синклер, Кейза, I can't wait на Европе плюс 5.20 в Москве. Да, я вот лично can't wait, жду не дождусь гороскопа, который случится с нами уже совсем-совсем скоро. После парочки хитов Body Talk, Калифорбен, Рэнни Миллер, также Набо Муния появится здесь. Slow down, не пропускай.

0: Подъем. Гороскоп.
1: Ну что, послушаем советы звезд на этот день. Погнали. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, огромное количество дел заставит вас усердно побегать, но это вам будет только на пользу. Тельцы, затаившийся энтузиазм вновь к вам вернется. Близнецы, звезды намекают, что многое не так просто и однозначно, как кажется. Раки, не бойтесь неожиданных решений, они будут успешными. Львы, вам не помешает на день отключиться от реальности и от дел. Девы, незапланированное увеселительное мероприятие очень поднимет вам настроение сегодня. Весы, день может положить начало длительному периоду больших успехов. Скорпионы, не проникайте симпатии к людям, которых еще мало знаете. Стрельцы, вам удастся отстоять свою точку зрения, никого не обидев. Козероги, сегодня у вас будет много сил на новые свершения, чем не повод порадоваться. Водолеи, что бы ни случилось, ведите себя так, словно так и было запланировано. Рыбы, сегодня не стоит игнорировать подсказки интуиции. Вот что советует вселенная. Удачный сезон впереди. Сразу после Russian, Rao Alejandro и Whiskey Pongo, Seven Rings. Также послушаем от Арианы Гранде.

Браво, Алехандро, Уиски, Понго на Европе Плюс, 5.35 в столице. Мы начинаем удачный созвон. 4957456565. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем, поиграем. 4957456565. Жду твоего звонка.

0: Ну что, это та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на везение, на удачу. С нами на связи здесь и сейчас Артем. Артем, привет тебе.
1: Привет.
0: Ну и чего, как твои делишки, рассказывай.
1: У меня прекрасно все. Недавно себе электровелик купил.
0: Вау. Электровелик. То есть тебе не нужно даже по факту педали крутить, да? Просто ездишь на нем.
1: Ну да, на нем педали вообще как бы нет.
0: Вообще нет? С ума сойти. То есть это как такой мини-мотоцикл уже, что ли?
1: Ну, да.
0: Скутер, да. Здорово. И что, уже успел его протестировать?
1: Ну да, я как бы просто катался и работал на нем.
0: Хорошо. Тём, ну красавчик. Здорово. Ты сегодня с нами не один. С нами на связи еще Егор, и тебе доброе утречко.
2: Здравствуйте.
0: Привет.
2: День. Ну, у меня тут уже день.
0: Ага, у тебя уже в Комсомольске уже день. Хорошо. Ну и рассказывай, а у тебя, может быть, какой-то некий электровелик тоже есть или что-нибудь интересное с тобой приключилось за ночь?
2: А не, я собираюсь велик обычно взять или электро, но пока что не знаю, что лучше, электро или обычный.
0: Ну вот, Артем тебе даст пару советов. В целом, как будто бы электровелик — это прикольно, потому что не напрягаешься, Тём, правильно? Ездишь вон себе спокойно на хорошей скорости, верно? Или нет?
1: Ну, я посоветовался с велик.
0: Хорошо. Но с другой стороны, Егор, смотри, если ты возьмешь обычный велосипед, у тебя ноги накачаны будут, понимаешь? Сможешь прыгать высоко-высоко.
2: Да, это же как тренажер там.
0: Да, бегать быстро-быстро, и все, ну, красота. У меня обычный велосипед где-то стоит в доме, но он уже наполовину разобран, покрылся паутиной. Надо бы с этим что-то сделать. Ребят, ну а мы с вами будем играть в удачный созвон прямо сейчас. Вы готовы, не готовы, скажите мне? Окей. Погнали, раз готовы. Тём, ты первый дозвонился, поэтому мы с тебя и начнем. Что мы делаем? Сравниваем последние 3 цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадает, каждый из вас получает классную термокружку от Европа Плюс. Поэтому все. Окей, let's go, как говорится. Последняя цифра, Тём, давай. Твоя. Что там?
1: Девятка.
0: Егор, у тебя?
2: Девятка.
0: Ну вот! Ну вот оно! Сразу же, моментально! Парни, ну это вообще уже ни в какие ворота. Это уже вот удача с первых секунд. Лето только началось, вы уже победили в удачном созвоне в крутом подъеме на Европе+. Я вас поздравляю, эти аплодисменты вам!
1: Круто!
0: Круто! Ничего не скажешь, да. Термокружки тоже для вас. Пацаны, классного вам лета желаю. Пускай все получается, сбывается, все будет ярко и весело. Еще услышимся в крутом подъеме на Европе+. Пока-пока.
1: Спасибо, пока.
0: Больше гитов впереди. Елка споет проще сразу после Покейс. Keep my cool в твоих динамиках, не пропускай.
3: Крутой подъем на Европе+. Удачи.

Вот, может быть, действительно уже пора бы попроще все уже. Сколько можно всех этих сложностей? Все, лето 2026 самое приятное, веселое и простое у нас обещается. Благодаря елке на Европе плюс. И по Lose Myself в финале этого часа One Republic Alessa, а также Билли Айлиш появится Birds of a Feather.

If I Lose Myself Tonight, One Republic, Alesson, Европа Плюс в финале этого часа. Впереди много интересного для тебя. Летим в это утро вместе.

0: 6 утра в Москве. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, привет!
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Что россияне думают о биометрии, которая все плотнее проникает в нашу жизнь?
0: Так.
1: Ответ на этот вопрос нашли РИА Новости. Если верить свежей статистике, то 45% наших граждан готовы использовать биометрию вместо паспорта. Респонденты, которые ответили на этот вопрос утвердительно, собираются использовать свое лицо для оплаты прохода на транспорте, при покупках в магазинах, для подтверждения льгот или оказания услуг. Также наши люди готовы использовать биометрию для подтверждения личности по видеосвязи, ну и для совершения сделок и подписания документов.
0: Ну так правильно, я считаю, надо положительно относиться, это же проще. Правильно?
1: Все новое страшное, Миша.
0: Это я
1: надо
0: понимаю.
1: Надо привыкнуть.
0: Поначалу. Ну, сразу видно, что будет лучше. Вот эту ручку искать, чтобы что-то где-то расписаться. Вот это бесконечно. Паспорта, документ. Зачем вот все вот это сумки носить?
1: Согласен.
0: Все у тебя должно быть в чипе где-нибудь. Или с собой, вот, пожалуйста, по лицу, по пальцам.
1: Да, но чипирование пока не надо, а вот по лицу очень даже хорошо. Тем временем, русский Дискорд запустили в нашей стране. Отечественные разработчики, которые скрывают свои настоящие имена, сообщают о том, что только за последние недели аудитория сервиса «Лолка» выросла с 50 до 100 тысяч человек. Ежедневно сервисом пользуются 30 тысяч юзеров. «Лолка» бесплатно доступна на всех платформах, работает без VPN и соответствует требованиям российского законодательства. Внутри приложения можно создавать голосовые, видео и текстовые каналы для игровых сообществ, учебы, работы и отдыха. И, по-моему, там даже из Дискорда можно все это импортировать. Портнуть в один клик.
0: Красота. Лолка. Правда, это что-то такое, наверное, на игровом. Знаешь, там серьезные встречи вряд ли получится проводить, потому что я вижу, как руководитель. Так, друзья, все зашли в лолку. И ты уже как бы настроен немножко
1: по-другому. Нормально, нормально все. Дело не в названии, дело в том, как это работает.
0: Ну да.
1: Да, ну а тем временем психологи рассказали, как отличить выгорание от банальной лени. По словам специалистов, иногда лень даже полезна. Она помогает человеку экономить силы и не тратить ресурсы там, где задачу можно упростить. Однако, если откладывание дела становится постоянным, и человеку трудно даже собраться и приехать на работу, а концентрация исчезает уже в самом начале дня, то это может быть признаком перегрузки или выгорания. Для того, чтобы справиться с этим самым выгоранием, психологи советуют выделить задачи, которые регулярно не хочется решать, и найти в них что-то общее. Ни в коем случае нельзя себя ругать. Также следует проверить свой режим дня и образ жизни. Если ничего из этого не помогает, то следует, конечно же, обратиться к специалистам. Ну и вот ВОЗ даже описывает выгорание как профессиональный феномен.
0: Паш, постой. А вот, например, у меня есть эта проблема. Вот я нахожу эти все задачи, которые мне регулярно не хочется делать, нахожу в них что-то общее, а дальше что?
1: Просто делаешь их.
0: А, вот так,
1: и
0: да?
1: Все.
0: Вот такой вот совет. Ну, хорошо.
1: Ты вот нашел суперхиты?
0: Да.
1: Ну, так и ставь их уже, что ты сидишь-то?
0: Да, хорошо. French Montana, Max B впереди. Ever Since You Left Me сразу после Эда Ширана. Afterglow и Kungsta, Philos London. Прямо сейчас трек Galaxy на Европе+.

0: Ever Since She Left Me, French Montana и Max B на радио номер один в России. Мы движемся вперед, делаем это бодро, делаем это по-утреннему. И мне нас ожидает Don't Be So Shy сразу после Zivert. И Yo Goodbye прямо сейчас.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Ну, если не хочешь идти домой, если don't wanna go home tonight, то зачем, спрашивается? Медуза и Генри Камил здесь. Впереди гороскоп сразу после Помпы от Black Eyed Peas и Алана Уокера и Изабелла Милкман. Успеем послушать Broken Strings.
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Леонавто. Подробности и запись на тест-драйв на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону +7 861 202 53 80. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
4: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
5: Тогда важно, где проект собираете.
4: И где?
5: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
4: То есть можно собрать весь проект сразу?
5: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
6: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298 15 45. 298 15 45.
8: Боитесь стоматологов? Есть решение.
9: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
8: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
9: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
10: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
11: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
12: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
11: Не упустите свой шанс стать родителями.
12: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

узнаем, что же нам советуют звезды на середину этой недели. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, огромное количество дел заставит вас усердно побегать, но это вам на пользу. Тельцы, затаившийся энтузиазм вновь к вам вернется. Близнецы и звезды намекают, что многое не так просто и однозначно, как кажется. Раки, не бойтесь неожиданных решений, они будут успешными. Львы, вам не помешает на день отключиться от реальности и от дел. Девы, незапланированное увеселительное мероприятие очень поднимет вам настроение. Весы, день может положить начало длительному периоду больших успехов. Скорпионы, не проникайтесь симпатией к людям, которых еще мало знаете. Стрельцы, вам удастся отстоять свою точку зрения, никого не обидев. Козероги, сегодня у вас будет много сил на новые свершения, чем не повод порадоваться. Водолеи, что бы ни случилось, ведите себя так, словно так и было запланировано. Рыбы, сегодня не стоит игнорировать подсказки интуиции. Вот что Вселенная нам советует. Впереди больше китов, больше музыки. Музагруз случится с нами совсем-совсем скоро, сразу после Мота, намек на нас и Walk With Me успеем послушать Феликс, Яна и Ши.

0: Играйте Европа Плюс 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся. Будем играть в Музагруз. 495-745-6565. Жду звонка.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевой столице пасмурно без осадков, днем 25 выше 0. А сейчас в Краснодаре плюс 14.
2: Реклама. Стрельцы, вам следует больше бывать на свежем воздухе, гуляя в парке у дома. Тельцы, черпайте вдохновение в окружении и эстетичной архитектуре. Близнецы, вам важно всегда оставаться на связи. Выбирайте развитый район города. Все звезды ведут в квартиры от АВА.
4: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ «Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: О, «Родинка».
9: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
10: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие

0: Крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Итак, проверяем знания наших слушателей об артистах Европа плюс. С нами на связи прямо сейчас Анастасия. Настя, привет!
2: Привет!
1: Так.
2: Всем доброе утро.
1: Доброе утречко, да. Ты чего так рано встала в Москве 6:42?
2: На тренировке.
1: О, как круто! Как круто, красотка! Красотка, смотри, вообще. Его же даже, ну все, все. Уже я отдал тебе подарок просто так, практически. Но мы все равно сыграем в Муз-загруз.
2: Сыграть будем.
1: Да, обязательно. Я стараюсь ходить на фитнес в зал. Ну так, знаешь, без особого фанатизма. Вот 3 раза в неделю, например, вчера был. Сегодня никуда не пойду, потому что вчера был. Сегодня у меня день отдыха от тренировок. Хорошо. Настя, собственно, у меня есть вопрос. Если дашь правильный ответ, все, худи от Европа Плюс, от наших рук, от нашего стола к вашему, как говорится. Вопрос следующий. Ты готова услышать?
2: Да, готова услышать, а ответить...
1: Все, все, let's go. Погнали. Кто из них ни разу не побеждал на Евровидении? Кто из них? Вариант 1. Coldplay. Вариант 2. Måneskin. Кто никогда не побеждал на Евровидении? Либо Coldplay, либо Måneskin. Что думаешь, Настя?
2: Не знаю. Честно, буду... Небо. Обычно я Евровидение смотрела до определенных лет.
1: Но вообще тебе знакомо творчество Coldplay или Måneskin?
2: Coldplay, да.
1: Ну, Måneskin один из самых популярных хитов. Они перепели Begging You, только в таком чуть-чуть более современном звучании. Ты наверняка слышал эту песню.
2: Мне кажется, второй вариант не побеждал.
1: Måneskin, думаешь, никогда не побеждал?
2: Или первый.
1: Хотя, с другой стороны, да, тоже Coldplay. Ну, как же. А может быть и Måneskin, а может быть и... Итак, твой вариант. Coldplay.
2: Давайте Coldplay.
1: Coldplay, хорошо. Coldplay, группа Coldplay никогда не побеждала на Евровидении. И это абсолютно верно! Конечно! Coldplay, да! Группа Måneskin в 2021 году одержала победу на Евровидении и после этого обрела огромную популярность. Да, Coldplay не то, что группа никогда не побеждала, даже не участвовали никогда. Вот такие дела. Настя, я тебя поздравляю, эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо.
1: И худи от Европа Плюс тоже летит тебе в руки. Да, вот какая красота. Теперь тренировка будет супер классная. Желаю тебе отличного лета, чтобы все случалось так, как нужно. Еще услышимся с тобой на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Спасибо, взаимно. До свидания.
1: Спасибо. Богдан Медведев появится с нами совсем скоро. Broken Heart сразу после Hugel и Salto. Jamaican в твоих динамиках. Никуда не уходи.
0: Крутой подъем на Европе+.

Так, мы сегодня будем фиксить все broken hearts, будем дарить хорошее настроение людям, да, никаких разбитых сердец, все починится, все наладится, все будет хорошо. Такие планы на лето 26-го. Богдан Медведин, Европа Плюс, в финале этого часа Magic Root и Мона споет Иордан, и бригада У появится здесь уже меньше, чем через 10 минут.

0: Good, это Magic на Европе Плюс. Вот так. Ух ты.
1: Это Magic?
0: Ничего себе.
1: Ну, именно так.
2: Понимаешь, да, почему мы ведущие, а не фокусники?
0: Ага, вот мы и всплыли. Ребят, понимаешь?
1: Нас долго искали, а мы всплыли сами.
0: Да.
2: Поэтому мы ведущие.
1: Именно поэтому мы на радио. Лучше нас не видеть, конечно.
0: А я хотел что-то про велосипеды поговорить.
1: Да нет, зачем? Давай про дно, с которого мы всплыли.
2: Мы всплыли.
1: А что ты про велик хотел?
0: Сегодня просто день велосипедов.
1: О, а так мы же каждое утро разыгрываем велосипеды.
0: Серьезно?
2: Да.
1: Но тебе нельзя.
2: Тебе нельзя.
1: Ты работаешь на Европе.
0: Ладно, да у меня есть.
1: И желания-то нет.
0: Я пойду спать.
1: Пока, Миш.
0: Пока.
1: Начинаем бригаду.

0: Действие 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. Петербургский международный экономический форум стартует сегодня в северной столице. 4 предмета станут обязательными для всех студентов в России. И эксперты рассказали, сколько кофе можно выпивать за сутки. Далее о подробности. Петербургский международный экономический форум стартует сегодня в северной столице. Он продлится 3 дня и завершится 6 июня. Главная тема форума в этом году – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Ожидается, что на пленарном заседании, как и каждый год до этого, выступит президент России Владимир Путин. В этом году в форуме принимают участие политики из 76 стран, в том числе делегации из США. Участники форума обсудят вопросы международной кооперации, развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, внедрение искусственного интеллекта, развитие финансовых рынков, креативной экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития. 4 предмета станут обязательными для всех студентов в России. Глава Миноборнауки Валерий Фальков сказал, что это история, основы российской государственности, философия и русский язык. Эти дисциплины будут проходить все, вне зависимости от будущей профессии и формы обучения. Ранее Фальков призвал переосмыслить понятие высшего образования в России. Министр обратил внимание на происходящие в мире технологические перемены. По его мнению, в таких условиях система образования тоже должна меняться. Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов. Наши атлеты смогут выступить с флагом и гимном, начиная с чемпионата мира, который в следующем году пройдет в Гонконге. Это решение отражает приверженность организации основополагающим принципам Олимпийской хартии. Кофе не дает покоя экспертам. На этот раз они подсчитали, сколько бодрящего напитка можно употребить за сутки. Если верить свежим данным, то в день можно выпивать максимум 3 чашки кофе. При этом специалисты отмечают, что для каждого человека норма может варьироваться. Для кого-то будет достаточно 2 порции кофе в сутки, а кому-то мало и 4 чашек в день. Напомню, ранее было опубликовано исследование, которое говорит о пользе кофе для организма, в частности, для сердечно-сосудистой системы. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 72 рубля 56 копеек. Евро, наоборот, похудел, за него дают 84 рубля и 61 копейку. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: 7 часов 4 минуты в Москве, бригада Уна и Европе Плюс начинается. Меня зовут Белл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, а ты обратил внимание,
0: какой
1: вот весна
0: у нас
1: пришла. Да, хороший. Весна пришла и все. Ой, весна. Все. Лето.
0: Давай, давай заново.
1: Давай.
0: 7 часов 4 минуты в Москве, бригада, уже все не получается.
1: Подожди,
0: не то настроение,
1: давай. А ты обратил внимание, что лето пришло, и все такие стали более игривые?
0: А можешь начать с того, меня часто спрашивают? И вот дальше что?
1: Ты любишь лето, Вики? Mm-hmm. Я говорю, конечно, люблю. Не
0: а почему?
1: Я.
0: Почему? Почему ты любишь
1: лето? Потому что все такие становятся игривые.
0: Игривые.
1: Да.
0: Даже немножечко игристые.
1: Игристые.
0: Да. Ну вот такая, вот так среда вместе с нами началась.
1: Mm-hmm.
0: Ну, ребят, ну... Надеюсь, это никого не удивило. Вы давно нас знаете. Начинаем экватор. Первая среда лета. Вот что я хотел сказать.
1: А я чувствую день особенный.
0: Первая летняя среда. Но со старыми традициями. Ну, вот этими там понедельника первого летнего, вторника первого летнего.
1: Да.
0: Да, смарт-часы продолжаем разыгрывать каждое
1: велосипеды.
0: Утро. Велосипеды. Ну как, сражаться за велосипеды. Там есть другие подарки, но в лучшем случае прям верик классный.
1: Угу.
0: Деньги в сейфе копятся?
1: Кстати, много денег уже.
0: Много денег в сейфе. Ну, а начнем с бригады Music Awards.
2: Бригада! Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».

0: награда у Music Awards.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: 7:08 в Москве. Вики, я тебя не буду поздравлять с этим праздником.
3: Почему?
2: Потому что знаю, что ты к нему никакого отношения вообще не имеешь.
3: Это?
2: День прогульщиков.
3: А, я вообще не имею отношения к этому празднику.
2: Ну, хоть раз, хотя бы раз. Но бывало такое, когда все думали одно, а ты... И пошла там не на урок физики, а в музыкалку.
3: Нет, я в школе никогда не... Ну, то есть, если прогуливала, то целый день, и то... Ну, как бы по
2: причинам.
3: Причинам.
2: Ну, 40 температура. Так, но... Сегодня будем вспоминать тех, кто раз прогулял, два прогулял, а потом и вообще ушел из группы.
3: Угу.
2: Свободное плавание. Поэтому номинация «Свободное плавание». Первая девчонка сначала была в Destiny's Child, а теперь это всем известна нам Kelly Rowland.
3: Ой, я очень люблю эту песню.
2: Ты еще вторую не слышала. А вторая гуляла-гуляла в Spice Girls, а потом выгулила себя в свободное плавание. Это Джерри Холливелл. Ну честно, первый и второй?
3: Не скажу.
2: Забегайте в сообществе Европа Плюс ВКонтакте.
3: Я там сейчас проголосую, и выбирайте песню, которая нравится больше.
2: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Tell me why, это кассет Бригаде У на Европе Плюс, 7.12 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Бери свои прекрасные на маникюренные ручки.
1: Ага.
0: И этими ручками бери конверт.
1: Достаю конверт, скрываю его. Там.
0: Там почти 57% победительницы, и сегодня это Джерри Холливелл.
1: Ну, поздравляю.
0: Мичика Латина. Послушай.

Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего.

0: Just Might, это Bruno Mars, Бригаде У на Европе Плюс, 7:18 в Москве, Вики.
1: Да. Что ты знаешь, мне кажется, я нашла себе новую фобию. Да, тут Дани кое-что придумали, что должно отпугивать не меня, но отпугивает меня в том числе.
0: А у тебя много фобий? Ты много чего боишься?
1: Ну, нет. Мне кажется, нет.
0: Ну, тогда это плохие новости.
1: Это плохие новости, да.
0: Ну, послушаем. Впереди Викинис, Бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама. Рыбы. Сегодня вам потребуется личный уголок. Балкон с видом на южный закат. Овны. Звезды советуют замедлиться в тихом зеленом дворике. Львы. Для широкой души нужен простор, как в трехкомнатной квартире. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
3: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом до получения прав любой категории.
5: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
6: Ты уже слышал про Мэривиль?
7: Если нет, ты сейчас удивишься.
6: 3 огромных бассейна, бары, рестораны, отель.
7: И все это среди природы, без долгих поездок.
6: Сколько ехать?
7: Минут 20 от центра Краснодара.
6: То есть новое место этого лета уже нашли?
7: Похоже, да. Мэривиль. Скоро открыт. Адыгея, улица Шапсукская, дамба, 10/2.
8: Город подождет.

0: своей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
6: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
7: Утром по будням в 9:30.
6: Звони и взламывай.
8: Сейф в бригаде У.
9: Рекламная служба в Краснодаре.
10: Европа.

0: Religion, это Биби Рекс и Faithless, Бригаде Уны, Европе Плюс, 7:24 в Москве, Вики.
1: Да, рассказываем.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: В Дании стали бороться с бакланами и с чайками, которые воруют рыбу из рыболовных сетей.
0: Чайки вот. И бакланы, так.
1: Да. И тут проблема не в том, что рыбакам жалко как-то, да, делиться добычей. Ну, это тоже, конечно, но дело не в этом. Дело в том, что птички часто путаются в сети. Так. Ну, и, но это небезопасно для них.
0: Они путаются. Так, сегодня ты чайка, нет, ты. Хорошо, я баклан, ты чайка, погнали.
1: Нет, не настолько.
0: И две сороки налетели.
1: Вот, да, но они путаются, это небезопасно для них, поэтому их нужно отпугивать из определенных мест, чтобы они, собственно, не занимались таким безобразием. А обычные пугало для них не страшны. Они достаточно быстро понимают, что это какая-то ерунда.
0: То есть, да, обычное пугало на воде. Стандартная ситуация.
1: Ну вот, да, не работает. Поэтому они придумали нечто другое. Теперь в Дании в море плавают огромные глазные яблоки.
0: Нет.
1: В общем, это буёк с глазным яблоком, да, прям зрачок такой большой. Более того, ты знаешь, что это за зрачок?
0: Там еще этот буёк, он же должен быть привязан к чему-то, соответственно, есть какая-то нить, как будто бы это часть тела того, кто лежит на дне. Огромного.
1: Да, но по задумке автора, и, собственно, это работает. Угу. Птички боятся, потому что вот этот зрачок, он имитирует взгляд хищной птицы. Но если бы я плавала
0: в море... Вот это взгляд хищной птицы?
1: Да, это взгляд хищной птицы.
0: Удивленный. Немножечко, да. Удивительный.
1: Да, но если бы я плавала в море в Дании и увидела бы вот это огромное глазное яблоко, которое плавает, ну, я бы тоже не хотела бы ни рыбы есть, ничего бы не хотела.
0: Может, это вброс?
1: Вброс.
0: От подводного флота? Да, это буйки с глазами. Это не подводные лодки. Мы не подсматриваем.
1: Понимаешь? Потому что это большая камера.
0: Да.
1: Возможно. Интересно. Но выглядит пугающе, правда.
0: Но выглядит любопытно, да.
1: Любопытно. Ты так на ужастики тоже реагируешь? Любопытненько. Хорошо, оно, да, любопытненько.
0: Ну или там кто-нибудь, бывают же разные случаи, шторм, кто-нибудь случайно выпал, так, лети к буйку, как он выглядит, ты поймешь.
1: И не захочешь к нему плыть.
0: Держись огромного глаза.
1: Перемещаемся дальше. В Токио теперь можно завести собаку на час всего лишь. Да, аренда друга на 60 минут, минимум на 60 минут, будет стоить примерно 2000 рублей.
0: Догшеринг, получается.
1: Получается, да, это такая некая проба твоего будущего владения собакой. Потому что некоторые хотят взять собачку, но не уверены, что они справятся. И вот такая услуга, это некая возможность попробовать.
0: Но.
1: Вот и лично
0: у
1: нас...
0: кто-нибудь подумал?
1: Вот, во-первых, подумал ли кто-нибудь о собаках?
0: Да.
1: Во-вторых, вот у нас, мне кажется, такого не надо. Просто приезжайте в приют, погуляйте с собачками. Они тут рады будут.
0: Я абсолютно с тобой согласен.
1: Угу.
0: Ну, ты когда обрадуешь своих котов?
1: А я не могу их обрадовать.
0: Не можешь?
1: Персей не разрешит собаку завести.
0: Думаешь?
1: Я знаю.
0: Мне кажется...
1: Персей очень меня любит и очень ревнует.
0: Да?
1: Угу.
0: Но заведи маленькую, чтобы Персей думал, что это кошка. Это опасно для жизни собаки, понял. Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на среду, 3 июня.
1: Овны, огромное количество дел заставит вас усердно побегать, но это вам на пользу.
0: Тельцы, затаившийся энтузиазм вновь к вам вернется.
1: Близнецы, звезды намекают, что много не так просто и однозначно, как кажется.
0: Раки, не бойтесь неожиданных решений, они будут успешными.
1: Львы, вам не помешает на день отключиться от реальности и от дел.
0: Девы, незапланированное увеселительное мероприятие очень поднимет нам настроение.
1: Весы, день поможет положить начало длительному периоду больших успехов.
0: Скорпионы, не проникайтесь симпатией к людям, которых еще мало знаете.
1: Стрельцы, вам удастся отстоять свою точку зрения, никого не обидев.
0: Козероги, сегодня у вас будет много сил на новые свершения. Чем не повод порадоваться?
1: Водолеи, что бы ни случилось, ведите себя так, словно так и было запланировано.
0: Рыбы, сегодня не стоит игнорировать подсказки интуиции.

0: Дэвид Гетта и One Republic, бригаде Уны, Европе Плюс, 7.36 в Москве. Мы переходим к следующей стадии развития нашего утреннего шоу.
1: Первая мысль.
0: И следующий этап — это первая мысль, которую сегодня играет Вики.
1: Да, я готова поиграть. Мне нужен напарник или напарница.
0: Если вы ощущаете себя именно этим человеком, напарником или напарницей, звоните.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 16 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 25. Сейчас же в Краснодаре 16 тепла.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
4: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. РИЦ. Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
6: Тогда важно, где проект собираете.
5: И где?
6: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
5: То есть можно собрать весь проект сразу?
6: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
7: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: «Родинка». «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
11: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-4741, 16+.
12: Боитесь стоматологов? Есть решение.
13: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
12: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
13: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
14: Краснодар онлайн.
15: Идеальный микс развлечений для тебя.
14: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
15: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
14: Больше хитов, больше музыки.
16: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: 7:42 в Москве. Первая мысль бригадиона на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Приветствую все города вещания. Вас Вэлла Вики, меня Виталий зовут. Я из Барнаула, вам звоню.
1: Виталий, привет, все рассказал.
0: Да,
1: и,
0: как будто бы...
1: ИНН какой.
0: Виталий, привет. Привет, Барнаул. Виталий.
1: Мы как раз, кстати, вчера обсуждали, что мы хотели бы на Алтай съездить. Вот, может быть, мы к Виталию в гости сгоняем, а?
0: Виталий, ты любишь гостей?
2: Конечно, приезжайте. Такая природа, красота.
0: Виталий, что-то мне подсказывает, что у тебя и палатка есть.
1: Наверняка.
2: Нет, этого нету.
0: Прогадал.
2: Строить все можно.
1: Но у Виталия наверняка есть друзья с палаткой. Итак, и мы играем с тобой сегодня вместе. Я убегаю, желаю удачи, получаю удовольствие.
0: Ты вернешься звуком твоих мыслей. Ну, ты, у тебя стабильно раз в года 2-3 возникает мысль открыт бизнес, и мы вот послушали твои мысли.
1: Хорошо.
0: Вот, возвращайся под них.
1: Хорошо.
0: Виталий, несколько незаконченных предложений у меня есть. По очереди я тебя буду озвучивать каждое. Каждое завершаешь первым, что приходит в голову. Потом Вики вернется, с ней сделаем то же самое. Если где-то ваши мысли совпадут, подарок твой. Ты готов?
2: Готов.
0: Вперед. Скажу сразу, будет все, все очень приятное. Мои любимые роллы.
2: Филадельфия.
0: Угу. Моя любимая пицца.
2: С колбасой.
0: С колбасой, хорошо. Мой любимый коктейльчик.
2: Это что-нибудь крепкое.
0: Крепкое, хорошо. Мой любимый салат.
2: Салат, листья салата.
0: Листья салата, вот так даже, молодец. Ну и последнее. Мой любимый ведущий бригаду.
2: Само радиошоу.
0: Молодец, молодец, Виталий. Мне так интересно, что ответит Вики на этот вопрос. Спасибо, возвращается Вики.
3: Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю.
4: Надо было мне сразу директором быть. Это так хорошо. У меня прям, знаете, даже как-то внутри... все такое по-директорски.
0: Вернемся к этому вопросу через 3 года, как разберемся со словом. Так, но Виталий молодец. Все будет приятное, все вот связано с каким-то эндорфином, ты знаешь.
1: Давай, хорошо.
0: Давай, вперед. Мои любимые роллы.
1: Не знаю, Филадельфия.
0: Да.
1: Вот и все.
0: Но это, нет, это не все.
1: Я не все.
0: Моя любимая пицца.
1: Точно не маргарита, точно не 4 сыра. Или будет пепперони. И пепперони или дьявола какая-нибудь.
0: С колбасой, ладно.
1: Пепперони.
0: С колбасой.
1: Это пепперони.
0: Ну ладно, засчитано.
1: Пепперони это колбаса.
0: Хорошо, мой любимый коктейль.
1: Да тут сложно, давай апероль шприц.
0: Нет, что-то крепкое. Нет, это просто ответ. Что-то крепкое.
1: Что-то крепкое.
0: Мой любимый коктейль – это не коктейль. Так, мой любимый салат?
1: Оливьешка.
0: Салат. Листья салата. Ну и последнее. Мой любимый ведущий бригаду?
1: Ведущий? Велла.
0: Нет.
1: Вики?
0: Нет.
1: Антон Камолов.
0: Все шоу, Вики. Такое бывает у людей. Некоторым нравится все. Виталий, есть победа, лови подарок.

0: шаг. Виталий, но если мы соберемся в Барнаул, мы точно тебя узнаем. На тебе будет эксклюзивный свитшот. Красивый. Мы тебе его дарим.
1: Спасибо.
0: Звони еще и Барнаулу передавай привет. Счастливо.
2: Пока-пока.

0: Джаспер Форс, Бригаде Уна, Европе Плюс, 7.49 в Москве. Мы сегодня саундчек посвятили одному вопросу.
1: Меня часто спрашивают. Ну вот, меня часто спрашивают, каково это работать с таким потрясающим мужчиной, как Вэл.
0: Да.
1: Это реально так. Недавно я сажусь в такси, и мне мужчина говорит, вы такие классные, такие классные. А каково это? Вот у Вэлла такое чувство юмора, он такой потрясающий. Каково с ним работать?
0: Вики, ты знаешь, меня тоже спрашивают,
1: Вэл, каково это работать с тобой?
0: Как тебе удается быть таким харизматичным, сексуальным, но при этом добрым, таким, знаешь, каким-то, ну, вот, с любовью к людям? Я говорю, не знаю, генетика. Вики, ты знаешь, что я восхищаюсь тобой.
1: Это твоя своей генетикой?
0: Почти так же, как и своей генетикой. Ребята, расскажите, о чем вас спрашивают. Вот продолжите фразу. Меня часто спрашивают, а дальше что угодно. Быть может, это связано...
1: С профессией вашей.
0: Или с личной жизнью. Может, вы многодетная мать.
1: Или с внешностью.
0: Да.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там появилось окошко написать в эфир.
0: Либо пишите в сообщество Европлюс ВКонтакте личным сообщением. Все, послушаем саундчеки.
2: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале nationalnoyeprojekty.rf. Экология начинается с тебя. Бригада
3: У. Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Да все без...
7: Что?
6: Эшпи.
7: Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
12: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучий? Кучи качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: ОККО представляет.
16: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
17: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
18: Ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
19: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
20: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
15: богатстве? Столько условий.
21: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
22: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк.

0: 3-чек. Саунд-чек. Бригаде У.
1: 7.56 в Москве сегодня в саундчеке. Вы продолжаете фразу. Меня часто спрашивают, а вот о чем? Сейчас узнаем.
2: Слушаем.
3: Меня часто спрашивают, а вы волшебница? И этот вопрос задают дети, когда я рисую им аквагрим. И однажды меня спросили, а у вас что, кисточка запрограммирована так красиво рисовать?
1: Ой, какая милота.
2: Волшебница, да, классно.
1: Дальше.
4: Привет, Вики, привет, Вэл. Меня очень часто спрашивают на улице, как пройти или как проехать. Очень часто, как будто у меня бегущая стака на лбу. Спроси меня, где. А однажды даже спросили, какой сегодня день недели.
2: Ты выглядишь очень умным человеком, который знает все. А представляешь, какой сегодня год?
1: Человек голый в плаще. Или девушка, как быть? Ну вот выбрать этого мужчину или все-таки...
2: Брать ли ипотеку с такой ставкой?
1: Так, еще.
5: Меня часто спрашивают, каково быть мамой двойняшек. Ребят, очень круто, очень весело и увлекательно. Они такие разные, но в то же время так похожи.
1: Видно, что хороший день сегодня.
2: Прикольно.
1: Хороший день. Еще не успели.
2: Запиши нам сообщение через час.
1: Ну и финальное.
6: Доброе утро. У нас дочка рост 180, а у сына с мужем 2 метра. Многие нас спрашивают, а вы случайно не баскетбольная команда?
1: Ну, очевидно, люди вообще вне спорта. Еще одного человека не хватает.

0: Латвия, 8 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята, доброе утро всем. Тотальную проверку ОСАГО на дорогах снова перенесли. Сверхзвуковой пассажирский самолет начали разрабатывать в России. И стали известны подробности о старте продаж новой «Волги». Далее подробности. Тотальную проверку ОСАГО снова перенесли. Правительство России объявило новые сроки подключения дорожных камер к базе данных по обязательным автомобильным страховкам. Кабинет министров поручил устранить все препятствия к запуску системы до начала осени. Речь идет о системе, которая будет сканировать автомобильные номера на предмет наличия ОСАГО. Если страховка на машину не оформлена, владельцу транспортного средства придет штраф, причем он будет приходить раз в сутки до тех пор, пока страховка не будет оформлена. Сверхзвуковой пассажирский самолет начали разрабатывать в России. В Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что работы ведутся в НИЦ имени Жуковского. Причем они уже прошли бумажную стадию проектирования и добрались до строительства рабочего прототипа. Глава корпорации сообщил о том, что сотрудники также работают над созданием новой тяжелой грузовой беспилотной платформы для решения гражданских задач. По его мнению, спрос на такие платформы может возникнуть в течение 5 лет, когда эти системы станут коммерчески выгодными. Тем временем в России началось строительство опытного образца истребителя Су-75. Самолет 5-го поколения создается как в интересах Министерства обороны России, так и для международных заказчиков. В Объединенной авиастроительной корпорации рассказали, что работы по Су-75, который также носит кодовое имя «Чекмейт», находятся на этапе сборки. Специалисты говорят, что Су-75 будет однодвигательным. «Волга» возвращается. Старт продаж новых моделей старого бренда запланирован на этот месяц. Начали появляться первые подробности. Профильные СМИ сообщают, что новые автомобили «Волга» будут представлены сразу в 5 цветах. Среднеразмерный кроссовер К40 получит черный, белый, серебристый, синий и светло-зеленые оттенки. Стоимость модели будет начинаться от 2 700 000 рублей. Седан S50 будет доступен в черном, белом, сером, серебристом и зеленом вариантах. А кроссовер К50 будет представлен в черном, белом, сером, серебристом и зеленом цвете. Гарантия на машины составит 5 лет или 150 000 километров пробега. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 72 рубля 56 копеек. Евро похудел 84 рубля 61 копейка. С новостями пока все. Впереди бригада У.

0: 8:04 в Москве. Бригада У на Европе плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет,
0: буковку
1: доброе.
0: Р забыл произнести.
1: Вспомнил?
0: Ребята, привет.
1: Ребята,
0: да, ребята, привет. Ты, кстати, разминаешь артикуляцию перед эфиром, чтобы
1: я очень много с утра разговариваю с коллегами, даже если они не хотят.
0: Понятно. Не разминаешь.
1: А ты?
0: Ну, смотри, ты выбрала...
1: Ну, что мы все обо мне?
0: Ты выбрала роль человека, который разговаривает с коллегами, а у меня роль тот, кто выслушивает, поэтому сижу молча и не мешаю. И иногда это слышно в эфире, что я до этого долго молчал. Но ничего, с этим мы справимся. Рано или поздно.
1: Да.
0: В ближайшее время хотелось бы еще с гринквизом справиться. У нас все-таки главный подарок и так идеально подходит к лету. А? Велосипед.
1: Велосипед. Но помимо велосипеда там есть еще и другие подарки.
0: Конечно.
1: Вы звоните, главное, 745-6565, код Москвы 495.
0: А мы поиграем в гринквиз в бригаде У на Европе+. Бригада.

0: жизнеутверждающая композиция «Die for me». Это стоит бригадю на Европе плюс.
1: Ну, красиво.
0: 8:08 в Москве. Пока мы ждем грин-квиз, давайте-ка путешествовать музыкальным образом нашим чартером.
1: Куда летим сегодня?
0: Давай так, подсказка будет мощная. Будет стыдно не догадаться сразу.
1: Ой, ну не надо так начинать.
0: Мы летим в страну, название которой заканчивается на букву «Я». Вперед.
1: Ну, много вариантов. Япония, например.
0: Ну, хороший вариант, но нет.
1: Бразилия.
0: Давай так, подсказка еще. Страна заканчивается на «ия».
1: Ну, ты издеваешься. Давай еще подсказку.
0: «Ния».
1: «Кения».
0: Нет.
1: «Словения».
0: Нет. «Ания».
1: «Ания». «Танзания».
0: Нет, «Дания», короче.
1: Ну, ты согласись, какие варианты хорошие были? Все подходили?
0: Великолепные. Наверняка и там тоже в чартах этот трек. Новиночка от Леди Гаги «Shape of a Woman».
2: Чартер бригады У.

0: бригаде У.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: 8:12 в Москве. Green Quiz в бригаде У на Европе Плюс начинается. Да, здесь мы вместе с нацпроектом «Экологическое благополучие» подготовили... Классные вопросы. Вот будет нескромно, но вопросы же действительно, да, они не классные.
3: Они образовательные.
2: Они выдающиеся. О здоровье нашей планеты родненькой. Ну и по этому поводу разыгрываем классные эко-подарки.
3: Кто нам позвонил сегодня? Алло, доброе утро.
2: Привет.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, как тебя зовут?
4: Меня зовут Гузалия.
3: Гузалия.
2: Гузалия. А как вот твои самые близкие родненькие люди называют?
4: Ну, вообще так же не называют, но можно сокращенно Гузель.
3: Гузель, хорошо.
2: Ударение Гузелия прям, да? На финальную букву?
4: Да, да, да.
3: Да, будем называть так.
2: Будем
3: Гузелия,
2: так называть.
3: А ты где живешь?
4: Город Казань.
3: Ой, мы были в Казани. Вот ты знаешь, у нас сегодня тема чистый воздух. И вот в Казани классный воздух.
2: Да.
3: Мне прям понравился.
2: Да, это правда. Гузалия, какие у нас правила? Есть три вопроса. Ответишь на один правильно, подарим тебе экологичный ланчбокс. С двумя вопросами справишься, получишь смарт-кружку. А если на все три верно, то крутой велосипед тебя ждет. Готова?
4: Хорошо.
2: Удачи. Начали.
3: Ну вот смотри, первый вопрос такой. Какое вещество, выделяемое хвойными деревьями, нейтрализует вредные бактерии в воздухе? О как! Два варианта ответа. Фитонциды или хлорофилл? Как чувствуешь?
4: Это хлорофилл.
3: Нет, фитонциды. Звучит красиво, фитонциды.
4: Фитонциды?
3: Как древнегреческая богиня какая-то, да?
2: Да, или детская группа.
3: Тоже вариант.
2: На сцене нашего ДК выступает группа фитонциды. Ладно. Гузалия, еще есть вопросы, не переживай. Вот ответь на этот. Какое дерево является лидером по выработке кислорода? Тополь или береза?
4: Как сложно.
3: Ну, как чувствуешь?
2: Тополь, умница, да.
3: Все правильно, да.
2: Тополь производит в 10 раз больше кислорода, чем береза. И в 1 000 000 раз больше тополя.
3: Ну, вот когда узнали эту информацию, да, мы вот как будто к тополю лучше стали относиться, да?
2: Ну да, ну там просто тополиный пух несет в себе кислород, и сразу все в нос, и как получается, и доставка кислорода в нос.
3: Бесплатная, да. Хорошо, и последний вопрос. Что является индикатором чистого воздуха? Сирень или ягель?
4: Ягель, наверное, не знаю.
3: Все правильно.
2: Знаю.
3: Ягель. Ягель или оленей мох, он вообще не переносит сильного загрязнения.
2: Да ты что?
3: Да, вот он такой вот.
2: Это получается, Газулия на два вопроса Гринквиз ответила?
3: Получается так.
2: Получается, она отвечала на смарт-кружку? Поздравляем, Газулия, она твоя.
3: Ты умничка.
4: Спасибо.
3: Умничка.
4: Спасибо.
3: Кстати, сейчас по всей стране проходит акция по снижению опасных выбросов в атмосферу. Называется акция «Выбираю чистый воздух».
2: Естественно, присоединиться к ней может вообще каждый желающий. Подробности на сайте выбираючистыйвоздух.рф. Гузалия, звони нам еще и помни, экология начинается с тебя. Счастливо.
3: Пока.
4: Пока. Спасибо вам большое. Пока.
0: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+. «Green Quiz» в «Бригаде У».

0: Шаде, by India, Хчо и Мод, Бригадиу на Европе Плюс. 8.18 в Москве, Вики.
1: Да, у нас
0: дорогой,
1: впереди.
0: Дорогой Ашмэр.
1: Да.
0: Давно такого не было.
1: Ну,
0: смотри,
1: как
0: все счастливы.
1: Ну как? Давно не было?
0: Улыбка на всех лицах. Чувствуешь?
1: А почему ты так грустно это говоришь?
0: Это серьезно. Ну, я же вице-мэр, я как такой вызывающий к трону человеку. Пожалуйста,
1: вот улыбка, мне кажется, будет после моего факта, потому что у меня очень милый факт.
0: Мы расскажем про подводных жителей здесь, в Бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
3: Тогда важно, где проект собираете.
2: И где?
3: Профимолл. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
2: То есть можно собрать весь проект сразу?
3: Да, Профимолл. Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
4: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
5: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
6: Слушай, что за Марийвиль? Почему все про него говорят?
7: Потому что такого рядом с Краснодаром еще не было.
6: Три огромных бассейна среди природы?
7: Бар, ресторан, отель, музыка.
6: Подожди, и все это рядом?
7: Всего 20 минут от центра Краснодар.
6: Похоже, летом все будут здесь.
7: Марийвиль. Скоро открытие. Адыгея. Улица Шапсукская. Дамба 10/2.
8: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
13: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
12: Куда?
13: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
12: А школа есть?
13: Да прям через дорогу.
14: ЖК «Твин Парк» от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Соберите новую коллекцию.

0: ограничения.
1: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
2: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Бригад, это Рэй Далтон, Бригаде У на Европе Плюс, 8.24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начинаем.
1: Начинаем.
2: Фактовый зал. В Бригаде У.
0: Начинаем погружение. Браво, Вики, браво, мэр.
1: Спасибо большое, спасибо. У меня очаровательный морской слизень. С да. маленькими бисерными глазками, который получил название «Листовая овечка». О. Или еще называют «Морской баран».
0: О.
1: Я рекомендую посмотреть фотографию в нашем сообществе ВКонтакте. Он просто милейший.
0: Да,
1: более того, вот эта кроха...
0: А почему баран, а не павлин?
1: Ну, вот Паша Бесенин тоже сказал «павлин», но мне кажется, на овечку похоже реально.
0: А, все, внизу, да. Но белый хомяк еще, может быть.
1: Какой хомяк-то чего?
0: С павлиним хвостом. Листовая... Ну, ладно.
1: Ладно. Овечка или барашек? Крохотный моллюск. Он такой маленький, что максимум сантиметр в высоту. Представляешь, сантиметр.
0: Сантиметрик.
1: Да. Более того, как и настоящая овечка, этот барашек пасется и на лугу. И питается водорослями. И использует солнечный свет для фотосинтеза, а это для животных не характерно.
0: Да ты что? Ну, правда, очень милое создание.
1: Я очень зеленое.
0: У меня антагонист твоего милого создания. Представь человека, который, ну, скорее всего, это больше, наверное, женщина. Представь женщину, которая тебе нахамила. Вот прям нахамила.
1: Вот прям представила.
0: Все, тогда у тебя четко сложится картинка. Знакомься. Бородавчатка страшная. Вот так она называется. Уже хорошо, да? И вид у нее соответствующий. С ней не хочется встречаться.
1: Она говорит, на стенде написано.
0: Она сразу жалит.
1: Жалит?
0: Да. Ну, начнем с того, что встретить ее можно в Таиланде, Египте и, естественно, в Австралии. Это же опасное существо. Она известна самыми ядовитыми плавниковыми шипами. Да, но помимо того, что она, естественно, смертельно опасна, но она и спасает жизни. Ученые добывают из ее яда медикаменты. Вот. Ну, естественно, некоторые китайские и японские повара делают из них сашими.
1: Ну, понятно.
0: Ну, как и положено. Вообще, это рыба-хищник-засадник. Она лежит неподвижно на дне и ждет, когда мимо проплывет рыбка или креветка. Если добыча проходит близко, то рыба... Твое слово.
1: Я ловит.
0: Ну, нет.
1: Хватает.
0: Хоп! Я ждал тебя. Да. Молниеносно раскрывает пасть и втягивает ее вместе с водой. Да, реакция настолько быстрая, что глазом моргнуть не успеешь. И надеюсь, что моя вот эта страшная бородавчатка никогда не встретит твою милую овечку.
1: Я тоже надеюсь.
0: Забегайте в сообщество Европа плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Ждем тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: и A7S в бригаде У на Европе плюс. 8.32 в Москве. Стоп, голосование по актовому залу. Так, что тут у нас? Итоги. 73% у победителей сегодня, это ты, Вики, поздравляю.
1: Спасибо! Видишь, милые овечки все-таки победили.
0: Да, да, ну тут я рад. Тут я, конечно, рад.
1: Да, но твоя прям хорошая была.
0: Бородавчатка страшная.
1: Да. Давай возьмем тему розы.
0: Розы. Да, хорошо. Это будет завтра факт в зале, ну а прямо сейчас. Гороскоп. Бригада. 8.32 в Москве, гороскоп на среду, 3 июня. Овны. Огромное количество дел заставит вас усердно побегать, но это вам на пользу.
1: Тельцы, затаившийся энтузиазм вновь к вам вернется.
0: Близнецы, Вики. Звезды намекают, что многое не так просто и однозначно, как кажется.
1: Раки, не бойтесь неожиданных решений, они будут успешными.
0: Львы, вам не помешает на день отключиться от реальности и от дел.
1: Девы, незапланированные увеселительные мероприятия очень даже поднимут вам настроение.
0: Весы, день может положить начало длительному периоду больших успехов.
1: Скорпионы, не проникайте симпатии к людям, которых еще мало знаете.
0: Стрельцы, вам удастся отставить свою точку зрения, никого не обидев.
1: Козероги, сегодня у вас будет много сил на новые свершения. Чем не повод порадоваться?
0: Водолеи, что бы ни случилось, ведите себя так, словно так и было запланировано.
1: Рыбы, сегодня не стоит игнорировать подсказки интуиции.

0: Swim — это BTS, бригаде У на Европе Плюс. 8:36 в Москве. Пришло время вновь отдать кому-то смарт-часы.
1: Да, даем, сразу. Кстати, каждый день.
0: Да, сразу в руки.
1: Да.
0: Пятницы ждать не нужно. Зачем пятница, если есть среда?
1: Вот если хотите ворваться в игру, то напишите нам правильный ответ. А писать нам надо на сайт europlus.ru. Там есть окошко «Написать в эфир».
0: Не забудьте номер телефона, свое имя.
1: Да.
0: А вопрос, связанный с фильмом «Момо», потому что именно он уже завтра выходит на все экраны страны при поддержке Европа Плюс. И это, конечно же, приключенческая история, фэнтезийная, семейная.
1: Красиво.
0: И связанная со временем.
1: Угу.
0: А вы напишите, сколько секунд в часе. Пишите, впереди «Момо», бригаде «У» на Европе Плюс.
2: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Плюс 18 градусов прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду, 3 июня, в нашем городе пасмурно, без осадков, днем плюс 25. Сейчас в Краснодаре 18 тепла.
5: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
6: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. РИЦ. Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама. Девы, расширяйте личные горизонты. Присмотритесь к квартирам с панорамными лоджиями. Козероги, отложите все лишние дела и отправляйтесь к морю на выходные. Водолеи, почувствуйте умиротворение, глядя на высокие горы из своей гостиной. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
8: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
10: «Золотой ларец».
11: Мороженое – это круто!
12: А Крутис Айс еще круче!
11: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
13: 6 июня в Краснодаре «Аякс» проводит четвертую собственную ярмарку недвижимости. Успейте получить специальные предложения от партнеров ярмарки на покупку недвижимости на выгодных условиях. Только 6 июня. Краснодар, улица Рашпилевская, 179/1, с 10 до 16:00. Не откладывайте покупку. Условия могут измениться уже с 1 июля. Подробности на ajax.ru. «Аякс» – свои люди в недвижимости.
14: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
15: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
16: Следите за красотой с Invitro. Проверьте уровень ТТГ, витаминов и минералов в Invitro со скидкой до 50% до конца июня. Подробнее на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Листа 102.2 FM.
18: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
19: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 8.43 в Москве. Мама в бригаде Уны и Европе Плюс начинается. Если у вас есть семья, это уже прекрасно. Мы вас поздравляем.
1: Да.
0: А далее поздравляем второй раз, потому что уже завтра на все экраны страны выходит очень семейный, добрый, классный фильм «Момо».
1: Но даже если семьи нет, вот я пойду без семьи сама. Он очень фантазийный и красивый.
0: Надеюсь, тебя родители сейчас не слушают.
1: Родители не пойдут со мной.
0: И каждое утро мы разыгрываем смарт-часы. У нас новые герои в игре. Первый герой — это Юля. Юля, привет.
1: Юлечка, привет.
2: Привет.
1: А ты откуда?
2: Из Перми.
0: Из Перми, прекрасно. Юля, знакомься. Здесь же есть Александр. Саша, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: А ты где живешь?
1: Саша, ты откуда?
3: Тюмень.
0: Тюмень, прекрасно. Ребята, давайте-ка докажем, что вы не зря здесь собрались. Сколько же секунд в часе?
3: 3600.
1: 3600, все правильно.
0: Правильно, Саша. Правильно, Юля. Молодец.
1: Ну, а сейчас мы будем бороться за прекрасные смарт-часы. Ваша задача определить, какой факт из нами сказанных был раньше.
0: Да, потому что по сюжету фильма там люди все больше учатся тратить свое время эффективно, от этого они становятся несчастными. Вот и наша игра будет связана со временем. Внимание, определяем факт, который случился раньше.
1: Да.
0: Играем до 2 баллов. Юля, начнем с тебя.
1: Юлечка, как ты думаешь, что было раньше? Вот легендарное выступление группы Тату на Евровидении? Или же была создана первая селфи-палка?
2: Селфи-палка.
1: Правильно. Селфи-палка первая в 1983 году была создана, а группа Тату только в 2003 выступила.
0: А что, простите, держали этой селфи-палкой? Только накачанные мужчины, видимо, с очень накачанной рукой.
1: Фотоаппарат обычный.
0: Саша, продолжаем с тобой. Что появилось раньше? Прототип робота-пылесоса или был открыт парижский Диснейленд?
3: Парижский Диснейленд.
0: Правильно. Он открыт в 92-м, а прототип пылесоса в 97-м только появился.
1: Хорошо. Юлечка, вопрос второй тебе. Как ты думаешь, что было раньше? Появился YouTube или же группа Backstreet Boys была, собственно, создана, основана?
2: Backstreet Boys.
1: Backstreet Boys, действительно, в 93-м году YouTube-чик у нас появился только в этом веке.
0: Саша, ошибаться нельзя. Что появилось раньше? Аллея славы в Голливуде или первая флешка?
3: Аллея славы в Голливуде?
0: Да. На 40 лет раньше. 1960-е, а флешка появилась первая в 2000-м.
1: Обалдеть.
0: 2-2. Сейчас будет контрольный вопрос. И нужно опередить своего соперника с правильным ответом. Кто сделает раньше, тому и смарт-часы.
1: Итак, ребята, премьера фильма «Момо» состоялась на Цюрихском кинофестивале. Цюрих — это где?
2: Германия.
3: Швейцария.
1: Швейцария.
0: Да. Да. Не, ну там немецкий язык, конечно, присутствует.
1: Но все-таки это Швейцария.
0: Но это Швейцария. Саша, мы у тебя поздравляем. Только что ты взял и выиграл смарт-часы.
3: Ура!
0: Юль, ну мы тебя тоже приодеть хотим.
1: Да, у нас есть классная футболочка фирменная.
0: От Европы Плюс. И тебя поздравляем.
2: Спасибо. Самое главное, что вы дозвонились.
0: Какая ты умная.
1: Звони нам еще, ладно?
0: Хорошего дня, ребята. Счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо.
3: Пока. Момо.
4: Бригаде У.

0: это Доминик Файк в бригаде У на Европе Плюс, 8.48 в Москве. Ну, наконец-то пришло время заявить всей стране, всему миру ответ на вопрос, точнее, продолжение истории. Меня часто спрашивают.
1: У тебя есть история такая?
0: Ну, меня правда часто спрашивают, кто нам пишет текст в эфир. Вот.
1: Очевидно, что никто.
0: Судя по тексту, в эфире, очевидно, какие-то волонтеры.
1: Которые работают бесплатно. Да, ну подожди. А еще часто спрашивают. Ну, хорошо, ну, радио, понятно. Да, окей. А дальше-то что? Это такое, ну все, как бы, это профессия моя.
0: Скажи, а этот разговор связан с кем-то из родственников?
1: Бывает, да.
0: Продолжите вы фразу, меня часто спрашивают, а дальше рассказывайте вы, связанное с работой, с личной жизнью или еще с чем-то.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть окошко «Написать в эфир».
0: Мы все послушаем в саундчеке.
2: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя. Бригада.
3: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
9: Да все без...
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8.56 в Москве. Сегодня в саундчеке вас всех часто спрашивают. А вот о чем именно, давайте узнаем.
2: Слушаем.
3: А меня часто спрашивают посторонние люди, почему я такая улыбчивая, позитивная и спокойная. А мои родные меня спрашивают, почему я такая хмурая и вечно недовольная.
1: Очевидно, родней рядом нет. Хорошо так звучит, по-доброму.
2: Да.
1: Дальше.
4: Всем привет. А меня вот часто спрашивают, как это встретить мужа 16 лет и жить с ним 30? Не надоел ли? И мне кажется, у него тоже самое спрашивают. Вот такое у нас достижение.
2: И как это?
1: А ответа нет, понимаешь? На всякий случай. Вдруг разные ответят. Ну и еще одно финальное.
5: По работе я юрист, и постоянно задают разные вопросы, и в конце часто добавляют одинаковую последнюю фразу. Это вообще законно? И каждый раз я достаточно сложно сдерживаю смех в конце.
1: Потому что это будет сюрприз и для меня, и для вас.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. В Петербурге стартует международный экономический форум. В Краснодаре ограничат движение через переезд на Ейском шоссе. А Forbes назвал главных женщин музыкальной индустрии. Подробности далее. Главное событие этого дня – открытие

Путин. В рамках мероприятия состоится несколько бизнес-диалогов, посвященных перспективам торгово-экономического сотрудничества. В этом году в форуме примут участие политики из 76 стран мира. Пройдет более 300 деловых встреч. В России с 1 сентября станет обязательной маркировка широкого перечня гигиенических средств и принадлежностей. Под новые правила оборота подпадают зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки и губки. Участников оборота обязали зарегистрироваться в системе «Честный знак». С 1 октября стартует нанесение кодов на продукцию производителями и импортерами.

0: самых активных в мире. Первые признаки пробуждения появились еще в субботу 30 мая. Ключевой этап начался на этой неделе. Извержение сопровождается впечатляющими фонтанами лавы, высота которых достигает 200 метров. В Краснодаре временно перекроют привычный проезд через регулируемый железнодорожный переезд на улице Третья Трудовая. Он связывает разъезд Витаминный и станцию Краснодар-2. Рабочие займутся срочным обновлением проезжей части, так как старый асфальт уже не отвечает нормам безопасности. Полного транспортного коллапса удастся избежать. Поток машин на время ремонта пустят по одной полосе с помощью реверсивного движения. И последнее. Бейонсе и Тейлор Свифт – главные имена в современной музыкальной индустрии. Артистки подтвердили свои колоссальные финансовые и творческие успехи. По данным Forbes, Свифт признана самой богатой женщиной-музыкантом в истории с состоянием в 2 миллиарда долларов, а состояние Бейонсе превысило 1 миллиард. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня – 72 рубля 56 копеек, евро – 84,61. Сейчас в центре Краснодара плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, без осадков, днем плюс 24. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее «Бригада У».
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма-5».
2: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 3 минуты в Москве. Бригада Уны и Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет. Доброе утро.
0: Тебе снятся иногда страшные сны о работе?
1: А, да, бывает.
0: А вот что там обычно происходит? Увольнение или эфир идет не по плану?
1: Я, все бывает. И то, и другое.
0: Сначала эфир, потом увольнение?
1: Да, я когда только устроилась на Европу Плюс, мне прям снилось много раз подряд, что мне сказал продюсер.
0: Угу.
1: Все, надо нам срезать немножко финансирование. Поэтому мы решили отказаться от тебя.
0: О, ну и большую часть финансирования Европа Плюс ты занимала, видимо, когда-то.
1: Ну нет.
0: Да, у меня тоже, но у меня, как правило, я читаю с бумажки, вот, например,
1: гороскоп. И текст расплывается.
0: Убегает в разные стороны. К чему это? У нас среда и муз-измена – страшный сон для исполнителей. Если бы они знали, что наш звукореж Леха делает с треками.
1: Но очень приятный сон для нашего Лехи, да.
0: Да. Поэтому прямо сейчас мы послушаем еще одно творение от рук нашего звукаря Лехи.
1: Возможно, это шедевр.
0: Да. Вы внимательно вслушаетесь во все это происходящее и тут же пишите нам либо имя исполнителя, кто поет в оригинале, либо название трека.
1: Пишите нам на наш сайт europlus.ru в окошко «Написать в эфир». Не забывайте свое имя и номер телефона.
0: Ну а теперь внимание. Муза-измена.

0: Вот кто бы ни написал этот трек, очевидно, музыкант позаботился о том, чтобы и задом наперед звучало хорошо.
1: Да,
0: именно. Пишите, мы кому-то из вас перезвоним и будем играть «Музызмену» в бригаде «У» на Европе+. Плюс.

0: Это Ярбокс, Бригадюн и Европе Плюс, 9.07 в Москве. Пока ждем мы за измену. Давайте послушаем снова хитовый трек. Трек, под который внезапно начали люди снимать что-то интересное.
1: Хорошо.
0: А мы сейчас прослушаем композицию, видеоряд на которую, как правило, связан с богатой жизнью.
1: Да,
0: например,
1: нравится.
0: Черешня, купленная в апреле. Да?
1: Да. Клубику, а малина?
0: Я
1: все ягоды, короче.
0: Арбузы уже продаются. В общем, все это и нечто богатое музыкально оформляет Томми Ричман с треком «Миллион доллар, бэйби».
2: Бригада У. Снова хитово.

0: «Измена» в бригаде «У».
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: 9:11 в Москве. Муз-измена в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. И на самом старте уже нас поддерживает буквально в беговых шортах и кроссовках Андрей.
3: Андрей, привет.
4: Привет, ребята.
3: Привет. Андрей, привет. Ты откуда? Из какого города?
4: Ну, сегодня из солнечного Санкт-Петербурга.
2: Так.
3: А вчера?
4: А вчера пасмурный Санкт-Петербург был.
2: А позавчера? Среднестатистический, до обеда пасмурный, после солнечный. Андрей, мы тебя приветствуем.
4: Совершенно верно.
3: Да, ты тут не один. Ты тут не один, у тебя есть команда.
2: Знакомься с коллегой по расследованию. Это Ксения. Ксюш, привет.
5: Привет.
2: А ты где живешь?
5: А я живу в Перми.
3: Пермь. Ксения, как ты считаешь, у тебя хорошая интуиция?
5: А, у меня, да.
2: Ксень, а как ты считаешь, учитывая, что у тебя хорошая интуиция? У Андрея хорошая интуиция?
5: Ну, будем надеяться, да.
2: Будем надеяться. Ребята, давайте сразу вспоминать, что сегодня в Муз-измене. И начнем мы с предположения солнечного представителя солнечного Санкт-Петербурга. Андрей, пожалуйста, как думаешь, что за трек в оригинале здесь?
4: Ну, я изначально предположил, что это Holy Flame.
2: Так.
3: Holy Flame, а какой трек?
4: Ну, почему-то мне хотелось трек «Пожары», но что-то он сюда совсем не подходит.
2: Ага.
4: Я сейчас послушал повторно, вот, и понимаю, что что-то не то.
2: Да, но, например, Holy название Flame... исполнителя. Holiday Boy ты имел в виду, да? Ну, допустим. Остановимся
3: какие-то
2: пока...
3: Какие-то пожары.
2: На Holy Flame, Holiday Boy и пожары. Ксюш, твой выход, ты что думаешь?
5: Я думаю, что это песня Galaxy группы Bajan.
3: А можешь напеть?
5: Напеть?
3: Ну, примерно.
5: Galaxy, only wanna be. Как же так примерно?
2: Galaxy. Нужно в припеве всегда иметь одно понятное слово, чтобы подпевать. Итак, Андрей, а ты здесь?
4: Да.
2: Андрей, а ты с внутренним конфликтом справился? Что в итоге за трек у тебя, как думаешь?
3: Holy Flame или Holiday Boy?
4: Holiday Boy.
3: Ага. Holiday Boy все-таки. Ага, все,
2: пока
3: хорошо.
2: Что Андрей победил у самого себя, выбрал вариант. А теперь что ты думаешь по поводу варианта Ксении? Доверяешь ему или остановишься вот на своем?
4: Я сейчас послушал, как Ксения напела. И их мне похож. Я думаю, что, наверное, я все-таки доверюсь ей.
3: Андрей,
4: сегодня
3: ты так легко отказываешься от своего варианта?
2: Даже от двух.
3: От двух.
4: Ну, она смогла напеть, а я нет.
2: Аргумент. Вот
3: аргумент.
2: Не просто так.
3: Ксюша, ты готова взять на себя такую ответственность за двоих сразу?
5: Да, готова.
2: Ксюш, воля у тебя вот такая. И
3: классно,
2: Ксения,
3: да?
2: И Андрей думают, что это трек Galaxy. Внимание, правильный ответ.
3: Галакси! Да. Ксюша прям один в один напела.
2: Один в один. Я сначала думал, опять Ксюша поет. Ксюша, Андрей, да, это правда Purple Disco Machine. Нет? Это, Кункс.
4: Кункс,
2: точно. Ксюша, ты единственный правильный человек здесь, правильным вариантом ответа. Ловите подарки, ребят.
6: Маленькая колонка.
7: Для больших хитов Европы Плюс!
3: Поздравляю!
2: Вы все справились.
4: Спасибо.
2: Каждому по колоночке. Хорошего дня, ребят. Звоните еще. Счастливо.
3: Пока.
4: Спасибо. Пока-пока.
8: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробнее

0: Ртуть, отдавание, Дмитрий Янко, бригадюр на Европе Плюс, 9.19 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Что ты чем-то нас накормишь?
1: Ой, ты знаешь, у меня будут новости, в которых мне нужно будет твое авторитетное мнение.
0: Авторитетное
1: мнение? Потому что будем, да, обсуждать техники в футболе.
0: Наконец-то.
1: Автомобилестроение. Вот все, что... Вот в чем ты прям профессионал?
0: Наконец-то мое мнение в твоих глазах доросло до авторитетного. Ну, поэтому пришло время позориться. Впереди Вики Ньюс, бригадюр на Европе Плюс.
2: Реклама. Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
5: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Мам, голова болит и горло.
8: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Город подождет.

0: своей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-4741, 16+.
5: Следите за красотой с Invitro. Проверьте уровень ТТГ, витаминов и минералов в Invitro со скидкой до 50% до конца июня. Подробнее на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вы болели, вы ждали, и вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Краснодар в финале шоу в воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Galaxy, это Кунгс, бригаде Уна, Европе Плюс, 9.24 в Москве. Ну что, просили авторитетного мнения?
1: Давай.
0: Вперед.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Вот давай, Вэл, вспомним то потрясающее время, когда были невероятные у тебя успехи в мини-футболе.
0: Были. Спасибо, что запомнила.
1: Я запомнила,
0: слово,
1: конечно.
0: Мини,
1: что вы выступали даже на областном, да?
0: Да.
1: Чемпионате.
0: Да, ну мы, конечно, играли.
1: Второе место заняли?
0: Нет. Мы были всегда почти последние.
1: Да, серьезно?
0: Но!
1: Я больше всего помню историю, как ваш тренер билеты вам не купил.
0: Потратил на себя. Ну, человек в первую очередь любил себя. Знаешь, тоже нужно...
1: Ценить себя.
0: Да, да.
1: И не ценить детей.
0: Не во всех ситуациях, конечно, но тем не менее.
1: Да, ну вот давай вспомним вот тут потрясающее время. Наверняка вы с пацанами соревновались в чеканке мяча.
0: Соревновались, да.
1: Ну вот сколько можешь набить?
0: Слушай, недавно, кстати, ну, я, во-первых, минуту не продержусь.
1: Подряд просто.
0: Ну вот недавно я раз 30 набил.
1: Круто. Но ты помнишь, да, вот этот известный мемчик, как бы ты ни был хорош, всегда найдется какой-нибудь молодой парень из Азии, который делает это круче.
0: Китаец?
1: Нет, из Южной Кореи.
0: А-а-а.
1: Юноша набил 363 раза за минуту.
0: 363 раза за минуту?
1: Угу.
0: О, я обычно думал, что чемпион это только в продолжительности, в количестве, а тут еще и на скорость.
1: Да.
0: Какой талантливый парень. Сколько лет ему? 7?
1: Нет, не 7, но он выглядит подростком, взрослым.
0: Подростком?
1: Может быть, даже 18 ему уже есть.
0: Да ты что, ну уже поздно, конечно, этим заниматься. Ну молодец, ну это круто.
1: Так, Феррари придумали и запатентовали новую систему экстренного отделения колес. Ты представляешь? Формула-1 теперь может быть еще более зрелищной.
0: Да, другая более зрелищная.
1: Я стала изучать вопрос, зачем отделять колеса. Ну, как бы, вот вряд ли ты их хочешь, чтобы у тебя в какой-то момент отделились колеса. Оказывается, это на случай аварии, на случай столкновений под углом определенным. А вот наличие колес, они как бы вредны для водителя, потому что они могут вдавиться
0: да
1: в кузов. Да, в спорткарах это опасно. Поэтому в момент, если вот такая ситуация, к сожалению, произойдет, колесики я... Пока! Классно,
0: все равно небезопасно звучит.
1: Звучит небезопасно, но это для безопасности придумали.
0: Катапультация еще нужна, конечно.
1: Да, кстати.
0: Чтобы эффектно все.
1: Красивенько было бы.
0: Ну, гонщик с парашютом едет. Там же много места в болиде гоночном. Спасибо, что держишь в курсе самых важных событий.
1: Пожалуйста.
0: Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9:32 в Москве, гороскоп на среду, 3 июня.
1: Овны, огромное количество дел заставит вас усердно побегать, но вам это на пользу.
0: Тельцы, затаившийся энтузиазм вновь к вам вернется.
1: Близнецы, звезды намекают, что многое не так просто и однозначно, как кажется.
0: Раки, не бойтесь неожиданных решений, они будут успешными.
1: Львы, вам не помешает на день отключиться от реальности и от дел.
0: Девы, незапланированное увеселительное мероприятие очень поднимет нам настроение.
1: Весы, день может положить начало длительному периоду больших успехов.
0: Скорпионы, не проникайте симпатией к людям, которых еще мало знаете.
1: Стрельцы, вам удастся отстоять свою точку зрения, никого не обидев.
0: Козероги, сегодня у вас будет много сил на новые свершения. Ну, чем не повод порадоваться?
1: Водолеи, что бы ни случилось, ведите себя так, словно так и было запланировано.
0: Рыбы, сегодня не стоит игнорировать подсказки интуиции.

0: бонус. 10 тысяч.
1: 10 тысяч.
2: Это ж сколько пионов можно купить?
0: Да, 10 тысяч от Озонбанка. Чтобы их получить, нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Возвращаясь к пионам. А что с ними?
2: А день пионов сегодня.
0: Да ты что?
2: Да.
0: Поздравляю, я знаю, как ты неровно дышишь к пионам.
2: Вообще неровно.
0: Вот, послушайте, можно просто дыхание твое стандартное? Пионы. Лор в офисе есть?
2: Ну все, ты представляешь, у нас вот такие красивые пионы недавно коллеги подарили Верочке. И вот они были коралловые, и они со временем стали нежно-желтые.
0: Да.
2: Еще цвет меняют.
0: Невероятно. Мы пойдем подумаем над вопросами, заодно проверимся. А вы звоните.

0: Не для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
5: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
6: 6 июня в Краснодаре «Аякс» проводит четвертую собственную ярмарку недвижимости. Успейте получить специальные предложения от партнеров ярмарки на покупку недвижимости на выгодных условиях. Только 6 июня. Краснодар, улица Рашпилевская, 179/1, с 10 до 16:00. Не откладывайте покупку. Условия могут измениться уже с 1 июля. Подробности на aiax.ru. «Аякс» – свои люди в недвижимости.
7: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
8: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
10: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой страны.
1: 9.43 в Москве, Сиви Бригалю на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет.
1: Привет, как тебя зовут?
2: Меня зовут Екатерина.
1: Привет, Катя.
3: Привет, Катюш.
1: Где ты живешь?
2: Я живу в Туле.
1: В Туле. Как нам нравится этот город, Вики, в аочию и на практике, а мне пока только теоретически.
3: Да, там хорошо.
1: Еще не смог добраться. Катя, есть проблемка.
2: Да.
1: Есть большая проблема. В этой проблеме 30 тысяч рублей. И сумма растет. Мы с Вики переживаем. Большие деньги, большая ответственность. Но это еще не все. Есть еще дополнительно 10 тысяч рублей от Озонбанка. Вот чтобы их заработать, нужно просто ответить правильно на вопрос с бонусом. Давай определимся, какой вопрос будет с бонусом.
3: Первый, второй или третий?
2: Первый.
3: Правильно, давай начнем сразу с этого.
2: Да.
1: Катя, удачи. Начинаем.
4: Первая цифра.
3: Катюш, сегодня у нас день велосипеда. Первые педальные велосипеды появились во Франции в 1860-х. Они, конечно же, были не идеальны.
1: Угу.
3: И из-за того, что они были не идеальны, и езда на них была не совсем комфортной, они получили забавное прозвище. Вот как их называли, как ты думаешь? Костетрясы, уничтожители обуви или скрипучая повозка?
2: Три.
3: Третий вариант. Скрипучая повозка. Кстати, это вопрос с бонусом, и если на него ответишь правильно, десяточку получишь на карту Озонбанка.
4: Вторая цифра.
1: Катя, сегодня отмечается день бега. Хотелось бы обратить внимание на одного мужчину. Это двукратный олимпийский чемпион по имени Хайле Гебреселасие из Эфиопии. И вот он, когда выступал, еще отличался особой осанкой во время бега. Его левая рука прижата ближе к телу, чем правая, и необычно изогнута. И потом спортсмен признался, что в детстве каждое утро пробегал 10 километров по дороге в школу, а вечером столько же обратно, и держа учебники именно вот в этой руке. И привычка осталась. И это помогло ему выиграть 2 олимпиады. Парень родом из Эфиопии. Скажи, как называется столица Эфиопии? Найроби, Аддис-Абеба, Зимбабве.
2: Три.
1: Третий вариант. Зимбабве. Принято.
4: Третья цифра.
3: Ну и сегодня у нас день сомелье.
1: Угу.
3: Такая красивая профессия, название-то какое, да,
1: сомелье? Да, мне кажется, некоторые сначала идут и только потом уже понимают, куда они попали.
3: Да. У сомелье есть коллеги, кависты. Кавист, тоже красиво звучит.
1: Да.
3: Вот скажи, пожалуйста, кто такие кависты? Кавист – это человек, который занимается производством кавы. Кава – это такое испанское игристое. Это тот, кто разрабатывает дизайн этикеток винных. Или же специалист, который помогает выбрать вино в магазинах и бутиках.
2: Три.
3: Третий вариант принято.
1: Итак, Катя из Тулы подобрала такой код от сейфа. Три. Внимание!

0: Но наверняка же есть что-то и хорошее.
1: Есть. Катюша, ты знала про ковиста?
2: Нет.
1: Вот и я не знала. Я была уверена, что кто-то занимается кавой. Действительно, это специалист, который помогает выбрать вино в магазине.
0: Катя, у меня был вопрос с подвохом, и ты попалась на этот подвох. Но, если честно, я тоже всегда думаю, что Зимбабве — это город, а это страна. У нее есть столица Хараре. А столица Эфиопии – Аддис-Абеба.
1: Тоже классно звучит.
0: Да.
1: Аддис-Абеба.
0: Да.
1: А, но и в третьем вопросе, он же был первым, и он же был бонусным, тоже была ошибочка. Оказывается, первые велосипеды были настолько неудобные, настолько жесткие, что каждый раз, когда ты едешь по какой-то неровной дороге, ты весь трясся, и их так и называли – костетрясы.
0: Костетрясы.
1: Миленько.
0: Зато по-честному. Кать, ну ты нам звони еще и Туле обязательно. Передавай большой привет. Счастливо. Пока.
1: Пока-пока.
2: Пока.
0: Ну а завтра в сейфе бригаду 33 тысячи рублей плюс бонус от Озонбанка.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: песня. Где любовь?
1: Black Eyed Peas, Бригаде У на Европе Плюс. 9:50 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы продолжаем фразу. Меня часто спрашивают.
0: Ну, нас часто спрашивают, зачем вы подпеваете?
1: Ну да. Уже начали, да, спрашивать?
0: Ну, бывает иногда.
1: Угу.
0: А тебя что-нибудь спрашивают еще?
1: У меня?
0: Да.
1: Ну, как вам удается быть такими бодрыми каждое утро? Очевидно же, вот так. Приходится подпевать песни. Продолжите вы фразу. Меня часто спрашивают дальше что угодно. О вашей работе, семье, хобби.
0: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru. Там появилось окошко «Написать в эфир».
1: Либо пишите в личку сообщества Европа+ ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+. Бригада
3: У. Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте vampriviet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
6: Это потрясающе.
5: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
6: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
5: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Хочу. Берег включает «хочу».
10: Хочу утреннюю чашку клубники.
9: Хочу съесть сэндвич на балконе.
11: Хочу чипсика,
12: но полезных.
13: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
14: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
15: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
16: Мы никогда не будем вместе.
17: Не забирайте любовь.

0: во взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Уже в кино.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
9: Скачивай мобильное приложение.

0: Эспрессо, это Сабрина Карпентер, бригаде У на Европе Плюс. 9:57 в Москве. У нас впереди сончик, которым вы продолжаете фразу. Меня часто спрашивают.
1: Саундчек. Бригаде У.
0: Начнем с этого.
2: Всем привет. Она с сестрой часто спрашивает, не близняшки ли мы. А между прочим, у меня кучерявые волосы, а у нее прямые. И она на полголовы выше меня.
3: Ну, энергия похожа, значит.
0: Ну, либо у вас...
3: Харизма.
0: Очень ироничное окружение. Смотри, идут близняшки, да, две капли прям. Ну и финальное на сегодня.
4: Всем привет, бригада У. Я как человек, старающийся везде успеть и помочь друзьям, и на работе, и семья, двое детей. Все успеваю. Меня часто спрашивают, а как ты вот все успеваешь и при этом не устаешь? А я не знаю, что ответить, потому что я всегда уставший.
0: Так и не скажешь, да?
3: Вообще
0: голос
3: нет.
0: Такой, ну вообще правильно. Бодренько. Лучше всего устать один раз, и все, и потом не париться, ну до конца.

0: Can't Wait. Это Боб Синклар и Кайза в бригаде У на Европе Плюс.
1: Чуть не ушли. Сказать забыли, мы же подкаст новый выпуск записали. Личка Бригада У называется.
2: Да, на нашем сайте europlus.ru можете его посмотреть или послушать, как вам нравится больше.
1: Ну да, если вы вообще никогда не видели, как мы выглядим, ну, ребят, ну вообще что ли интересно?
2: Ну посмотрите.
1: Мы для кого одеваемся вообще на работу? Смотрите, слушайте на сайте europlus.ru и оставайтесь на Европе Плюс. Тут всегда классно. Меня зовут Вэл.
2: Меня зовут Вики.
1: Бригада У, Европа Плюс. Счастливо. Пока.

0: Всем привет! В столице 10.00. Европа плюс. Послушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Петербургский международный экономический форум стартует в северной столице. АвтоВАЗ рассекретил две новинки и анонсировал более 60 изменений. И синоптики рассказали о погоде, которая ждет нас до конца июня. Далее подробности. Петербургский международный экономический форум стартует в эти минуты в северной столице. Он продлится 4 дня и завершится 6 июня. Главная тема форума в этом году – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Ожидается, что на пленарном заседании, как и каждый год до этого, выступит президент России Владимир Путин. В этом году в форуме примут участие политики из 76 стран, в том числе делегации из США. Участники форума обсудят вопросы международной кооперации, развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, а также внедрение искусственного интеллекта и развитие финансовых рынков. Тем временем стало известно, что АвтоВАЗ на Петербургском международном экономическом форуме представит обновление своего легендарного внедорожника, а также гоночный спорткар. Речь идет о модели Lada Niva Legend и гоночной Искра TMS. Внедорожник сохранил привычный облик, он получил более 100 новых и более 60 доработанных компонентов, а расход топлива снизился от 3 до 30% в зависимости от условий езды. Впервые в истории модели кузовные элементы изготовили из стали, оцинкованные с двух сторон. Это защитит машину от коррозии в сложных эксплуатационных условиях. Также на форуме можно будет увидеть самую первую модель АвтоВАЗа, с которой началась история завода. Видеофиксацию экзаменов в автошколах России могут привести к общему знаменателю. Власти прорабатывают вопрос о введении единых требований к видеофиксации практических экзаменов в автошколах. Весь записанный материал при этом должен будет загружаться на цифровую платформу, доступ к которой получат сотрудники МВД. Синоптики рассказали о погоде, которая ждет нас до конца июня. Если верить метеорологам, в средней полосе России в первый летний месяц будет без аномалий по температуре и количеству осадков. Серьезных осадков в ближайшее время также ждать не стоит. Специалисты говорят, что этим летом 2-3 дня в каждом месяце столбики термометров будут показывать плюс 30. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 72 рубля 56 копеек. Евро похудел 84 рубля 61 копейка. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: тоже чувствую себя немного птицей Феникс. Каждое утро тоже немного воскресаю. Выбиваюсь из царства снов после безжалостного звонка будильника. Песня «Феникс» только что, «Маршмеллоу» и «Portugal the Man». Привет, ребята, я Тимур Бодров, это Европа Плюс и хиты, суперхиты для вас. Идеальная музыка, чтобы провести это лето на работе. Значит, только что трек «Феникс», «Маршмеллоу», «Portugal the Man», или я это уже сказал. Далее «Flight Facilities» и «Travel» и «Vertigo» от Авалана Рокстона. Погнали!
1: Реклама.
2: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
11: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
10: Куда?
11: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
10: А школа есть?
11: Да прям через дорогу.
12: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
14: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
13: Не упустите свой шанс стать родителями.
14: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Соберите коллекцию.

0: октября 26 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
2: Это невозможно!
1: «Болей за Краснодар» в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
3: Рекламная служба в Краснодаре.

0: когда нельзя смеяться над начальником, все, что остается, это смеяться над собой. Ну, а как бы не оскорбить представителя власти. Ну, а вообще, самоирония очень полезный скилл. Согласитесь. И музыка полезная для вас тоже имеется здесь на Европе Плюс. Впереди классная летняя история. Латино-хит всех времен и некоторых народов. Это Despacito от Луиса Фонси и Дэдди Янки. И до этого стильный синти-поп Ride от команды Клан Карусель.
1: Реклама.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Больше хитов.
7: Больше музыки. 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Ai!
1: Fonzie!

0: В эти полчаса на Европе Плюс. Скоро новинка Алекса Уоррена «Fever Dream». Будут водные процедуры от BTS. Ждем мистера Всезнайку Тедди Свимса. Вот так вот, только музыка, только хиты в эти полчаса на Европе Плюс.
1: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Дэнни! Катастрофа!
3: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
2: Я своего друга в обиду не дам.
3: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Точное московское, 11 часов.

0: Нравится все песни только любви. У Алекса Уорна точно так. А если конкретно, то о любви к его супруге. Вот, наверняка вы помните его прорывной номер прошлогодний Ordinary. И вот песня Fever Dream о любви, сбивающей с ног. О любви, сбивающей с ног, как он там познакомился со своей женой когда-то. Вот, пусть у вас такая любовь сбивающая случится. Вот, а пока, если не случилось, что мы делаем? Мы любим себя. Мы любим себя и знаем, остальные точно подтянутся. Мы на Европлюс любим классную музыку. Скоро поставлю вам Dracula от Tame Impala и Дженни. И до этого диско подгон All My Life.
1: Реклама.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
4: Это невозможно!
3: Болей за Краснодар в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-4-1, 16+.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю.
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
12: Соберите новую

0: есть ограничения.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: Вот, теперь можно. Роскошный диско-электропоп номер только что. Дракула от Tame Impala и Дженни. Да, Tame Impala, он же Кевин Паркер. В эфире нашем впервые. Впервые. Хотя песни им спродюсированные вам знакомы более чем. Например, именно Кевин Паркер из Tame Impala колдовал над звуком хита Дуа Липы «Худини». Вот, ну и сам чувак песни поет и записывает. Если что, у Tame Impala 5 пластинок, 5 альбомов. А только что прорывной хит «Дракула», дуэтная версия Tame Impala с Дженни из Blackpink. Голосовать за мою любимую песню? Ребята, поспешите. Можно, нужно в Еврохитоп 40 на europoplus.ru.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Краснодар в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: О, «Родинка».
10: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
11: Я на тебе женюсь.
10: И от нее уже никуда не деться.
12: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
10: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
13: 16+.
14: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И вот какие хиты Тимур Бодров приготовил для вас в это свое получасовое отсутствие. Впереди «На малиновой луне».
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
1: Пройдемся по хип-хоп классике. Добавим клубного звучания. Короче, ребята, 30 минут музыкальных удовольствий и наслаждений в это время на Европе Плюс.
0: Сегодня утром на Европе Плюс.
3: Это ж сколько пионов можно купить?
4: Возвращаюсь к пионам. А что с ними?
3: А день пионов сегодня.
4: Да ты что?
3: Да.
4: Поздравляю, я знаю, как ты неровно дышишь к пионам.
3: Вообще
4: вот,
3: неровно.
4: Вот, послушайте, можно просто дыхание твое стандартное? Пионы. Лор в офисе есть?
5: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
0: Бригада У! Реклама.
6: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко.
7: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
6: Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Дэнни! Да! Катастрофа!
10: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
9: Я своего друга в обиду не дам.
10: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
11: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
12: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
13: Очистить берег любимой реки, подарить старым вещам вторую жизнь, посадить дерево, пройти заповедным маршрутом и насладиться красотой природы. Все это национальный проект «Экологическое благополучие». Звони в эфир, участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай эко-призы. Экология начинается с тебя. Подробности на europaplus.ru. Чисто ради будущего.
14: 12+.
15: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
16: Мы никогда не будем вместе.
17: Не забирайте любовь.

0: во взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.
3: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
4: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Уже в кино.
6: Музыка и танцы, они всех объединяют.
5: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
6: Это универсальный язык.
5: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: отношение к девчонке. Трек от Russian, Rauw Alejandro и Wizkid на Европе+. А это я на Европе+. Я Тимур Бодров. Ставлю вам хиты, суперхиты и ничего кроме хитов. И впереди у нас один из лидеров Еврохит ТОП-40 в этом сезоне. Будем слушать Broken String с Алана Уокера.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
3: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
4: Краснодар, встречаем лето вместе. 12 июня официальное открытие «Моревиль». С самого утра и до вечера детская анимация, артисты, диджеи, три огромных бассейна, рестораны, бары, конкурсы и атмосфера большого летнего праздника. А вечером специальный гость – Акмаль. «Моревиль» – место, где начинается лето. 12 июня не пропустите. Адыгея, улица Шапсук.

0: 2 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-741, 16+.
3: Вы болели, вы ждали, и вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
4: Это невозможно!
3: «Болей за Краснодар» в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
7: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллиона друзей.
9: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
10: Подпишись.
11: Это Антон Камолов,
12: Артур и Саша.
11: Если мы что-то не договорили в эфире,
12: можем
11: договорить здесь.
13: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
14: Радио номер один в России ВКонтакте.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Доминик Файк на Европлюс. Доминик Файк сейчас в прайме, на пике популярности. Причем случилось это благодаря песне, вышедшей аж в 2018 году. Собственно, трек этот мы и прослушали. «Baby Doll» называется. Завирусилась песня, набрала миллиарды прослушиваний. И теперь вот уже движется в сторону первого места в Еврохит ТОП-40. Еще раз напомню, это «Baby Doll» Доминика Файка. И далее от инди-рэп-рока. Да, перейдем к хаос-музыке. Приготовил для вас тему «Don't Wanna Go Home» от команды «Медуза».
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Боитесь стоматологов? Есть решение.
3: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
2: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
3: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
4: 6 июня в Краснодаре «Аякс» проводит четвертую собственную ярмарку недвижимости. Успейте получить специальные предложения от партнеров ярмарки на покупку недвижимости на выгодных условиях. Только 6 июня. Краснодар. Улица Рашпилевская, 179/1. С 10 до 16.00. Не откладывайте покупку. Условия могут измениться уже с 1 июля. Подробности на aiax.ru. «Аякс». Свои люди в недвижимости.
5: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года, контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Турецкие выходные возвращаются.
7: Но я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю!

0: 1 по 30 июня.
1: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
2: Для любителей мороженого старше 12 лет.
0: Генеральный партнер проекта — фабрика «Здоровые продукты».
3: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
4: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
2: Больше хитов. Больше музыки.

0: Ехали медведи на велосипеде. Это Богдан Медведев. В эфире нашим артист из Румынии. А за ним Европлюс. Ну нет, не комарики. За ним здесь появятся далее Эйва, Макс и Эра Смит. Слушаем их до финала часа.
1: А, здесь Вэл. Здесь Вик.

0: Такое только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
5: Ты наша единственная надежда.
4: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
6: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Tube, приложение для путешествий номер один. Акцедит 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Серьезно, эпический номер. Рок-баллада на все времена. I don't want to miss a thing от ансамбля Aerosmith. Такой вот Стивен Тайлер. Ну и закончим нашу рубрику Romantic Collection. Нам тут пора телепортироваться в час новый, а там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе плюс.
2: О самых знаковых новостях мира шоу-бизнеса прямо сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл. Всем добрый день. Шакиру полностью оправдали по делу о налоговом мошенничестве в Испании. Высокий суд отменил штраф в 55 миллионов евро, обязав казну вернуть певице более 60 миллионов с процентами. Адвокат назвал 8-летнее разбирательство неприемлемым. Суд счел, что налоговые органы не смогли доказать факт проживания Шакиры в стране в 2011 году более 183 дней. Майкл Бубле анонсировал новый альбом, назвав его «Любовным письмом кантри». Певец признался, что влюбился в этот жанр во время работы в шоу «The Voice» — «Голос», где его плейлист состоял из Хэнка Уильямса и Вилли Нельсона. Майкл Бубле также пошутил, что его летние концерты могут вызвать бум рождаемости в Великобритании, окрестив гипотетических детей «Бабли Бэйби». Робби Уильямс выступил в перерыве благотворительного футбольного матча. К этому событию Робби имеет прямое отношение на протяжении уже более 20 лет. Было собрано свыше 120 миллионов фунтов на нужды детей по всему миру. А в очередном благотворительном матче приняли участие футболисты-тренер Уэйн Руни, актер Том Хиддлстон, легкоатлет Усейн Болт, а также звезды из разных реалити-шоу. Тейлор Свифт в интервью New York Times призвала молодых артистов не читать комментарии в социальных сетях. По ее словам, критика полезна лишь как творческий импульс, а не как бесконечный негативный шум. Тейлор Свифт советует больше писать песен вместо публичных разборок с теми, кто их троллит. Это были новости, о которых говорят Топ Ньюс на Европе плюс.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

правильной температуры. Солнце светит, море зовет, а работа пока не отпускает. Находим баланс здесь, на Европе плюс Краснодар. В 13 часов 3 минуты тебя приветствую я, Кирилл Камбаров. Ну и приглашаю в увлекательный трип. В этом часе тебя ждет игра Ice Quest. Проходить его большое удовольствие. Если успех будет на твоей стороне, сможешь обеспечить себя большим запасом мороженого. Позову в игру во второй половине этого часа. Обязательно поделюсь гороскопом, учитывая мнение звезд при планировании чего-то архиважного. И о важных людях не забывай. Вдруг у них юбилей или какая-то знаковая дата. Все поздравления кидай в личку Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Ну а теперь давай слушать главные хиты этого часа. Авалон Рокстон замутит «Вертиго». Now Evil Warning устроит танцы на песке «Ту Корасон». А за танцы у костра в ответе «Хужель» «Бам-бам-бам». Пусть тебя греет музыка.

Третий день июня, и на него пришелся интересный праздник. Точнее, прибежался. Всемирный день бега. Простейший, наиболее доступный вид спорта. Для миллионов людей по всему миру он стал неотъемлемой частью жизни. Всех причастных с праздником, пусть личные рекорды не заставляют себя долго ждать. А вот и новое сообщение. Тоже никого не заставило ждать. Оно от Алены поступило в личку Европа плюс Краснодар ВКонтакте. Привет всем, кто готовится к ЕГЭ. А моей любимой маме Ирине Александровне спасибо за выдержку и терпение. Люблю тебя. Вот так вот, с любовью, с уважением. Далее на Европе плюс Биби Рекса, New Religion, а в компании Faithless песня, которая получила второе дыхание благодаря тому, что ее ускорили, и благодаря тому, что к ней прикоснулась такая красивая блондинка.

0: Впрочем, солист One Republic Ryan Tedder написал эту песню в 2002 году, но только благодаря ремиксу Timbaland она стала мега-хитом спустя 5 лет, в 2007. Совсем скоро послушаем главный хит «Гороскоп». По пути несколько хитов будет «Баинди», «Хчо» и «Мод», танцующий под «Шаде», а еще Артемас «I like the way you kiss me». Так называется его песня. Совсем скоро. Больше хитов, больше музыки на Европе+.
1: Сегодня утром на Европе+.
2: Это ж сколько пионов можно купить?
3: Возвращаясь к пионам. А что с ними?
2: Один пионов сегодня.
3: Да ты что?
2: Да.
3: Поздравляю, я знаю, как ты неровно дышишь к пионам.
2: Вообще неровно.
3: Вот, послушайте, можно просто дыхание твое стандартное? Пионы. Лор в офисе есть?
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада!
5: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
6: Тогда важно, где проект собираете.
5: И где?
6: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
5: То есть можно собрать весь проект сразу?
6: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
7: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом, до получения прав любой категории.
8: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: ООО «Родинка».
12: Город подождет.

0: своей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
6: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
5: Куда?
6: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
5: А школа есть?
6: Да прям через дорогу.
7: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Соберите коллег.

0: 31 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
2: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Краснодар.
3: Онлайн. Европа Плюс.

0: 3 июня, среда, середина рабочей недели, и вот о чем говорят звезды сегодня. Овны, огромное количество дел заставит вас усердно побегать, но это вам на пользу. Тельцы, затаившийся энтузиазм вновь к вам вернется. Близнецы, звезды намекают, что многое не так просто и однозначно, как кажется. Раки, не бойтесь неожиданных решений, они будут успешными. Львы, вам не помешает на день отключиться от реальности и от дел. Девы, незапланированное увеселительное мероприятие очень поднимет вам настроение. Весы, день может положить начало длительному периоду больших успехов. Скорпионы, не проникайте симпатией к людям, которых еще мало знаете. Стрельцы, вам удастся отстоять свою точку зрения, никого не обидев. Козероги, сегодня у вас будет много сил на новые свершения, чем не повод порадоваться. Водолеи, что бы ни случилось, ведите себя так, словно так и было запланировано. Рыбы, сегодня не стоит игнорировать подсказки интуиции.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: 13:33 призываю тебя совершить небольшой вояж по любимому городу. Главное, в пробке не застрянь. Отправляйся на поиски большого запаса мороженого от Европы плюс Краснодар. В городе есть место, где сегодня освежающий десерт припрятала прекрасная победительница предыдущего айс-квеста по имени Ольга. Слышал подсказку? Владеешь этим ценным знанием? Дозванивайся прямо сейчас по телефону 991-1022, код города плюс 7861 и выигрывай. У тебя все должно получиться.
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 24 градуса в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, вечером 22 со знаком плюс, ночью 17 выше 0. Но уже завтра будет облачно с прояснением, без осадков, днем на термометрах плюс 27.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
4: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» — новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. РИЦ. Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
6: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» — это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
9: 6 июня в Краснодаре «Аякс» проводит четвертую собственную ярмарку недвижимости. Успейте получить специальные предложения от партнеров ярмарки на покупку недвижимости на выгодных условиях. Только 6 июня. Краснодар. Улица Рашпилевская, 179/1. С 10 до 16.00. Не откладывайте покупку. Условия могут измениться уже с 1 июля. Подробности на ajax.ru. «Аякс». Свои люди в недвижимости.
10: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
13: Я на тебе женюсь.
12: И от нее уже никуда не деться.
14: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
12: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
15: 16+.
16: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Plus.
1: 13:40. Искать большой запас мороженого в нашем большом городе сегодня будет Ольга. Привет.
2: Привет.
1: Ольга, ты как настоящий кладоискатель. Ответь, что нужно обязательно брать с собой, когда отправляешься на поиски сокровищ?
2: Друзей.
1: Ага, они помогут в нужный момент, да?
2: Конечно, да, поддержат.
1: У них и компас есть, и бутерброд лишний.
2: Помогут, да.
1: Хорошо. Я бы еще хорошее настроение, как у тебя, взял, потому что это обезоруживает.
2: А настроение вы нам поднимаете каждый день, слушая ваше радио.
1: Стараемся. Сейчас тебе необходимо угадать место в городе, где спрятан запас мороженого. Вот тебе варианты локаций. Первое. Шуховская башня. Второй вариант – Вишняковский сквер. И третий – Дендрарий, он же Ботанический сад. Где спрятался большой запас мороженого?
2: Третий вариант – Дендрарий.
1: Третий вариант – Дендрарий, сказала Ольга, и я ее отговаривать не стану.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Ольга, ты справилась с заданием. Ты получаешь от Европы Плюс запас мороженого. Хватит для всех твоих друзей. И искренне поздравляем.
2: Благодарю вас, Европа Плюс. Хорошего вам настроения, отличного дня.
1: Теперь давай выберем место в Краснодаре, где спрячем запас мороженого завтра. Вот тебе на выбор следующие локации. Затон, парк 30-летия Победы, Ледовый дворец или Привокзальная площадь. Где интереснее всего спрятать большой запас мороженого?
2: Привокзальная площадь.
1: Привокзальная площадь. Ты куда-то собралась отдыхать? Нет.
2: Да, скоро, да, на море.
1: Это называется «Собрала чемоданчик и заодно спрячу большой запас мороженого». Уже завтра, благодаря Ольге, запас мороженого будет спрятан у Привокзальной площади. Ты сможешь стать его обладателем, если с 13 до 14 часов дозвонишься в Ice Quest и назовешь верное место.
3: Спонсор программы ИП Нефедов Дмитрий Николаевич. Фабрика «Здоровые продукты».
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
0: Запас мороженого в каждой игре. Айс Квест.

0: Человек-оркестр, мультиинструменталист, обладатель огромного количества премий. Бруно Марс на Европе Плюс. Краснодар в 13 часов 50 минут и хит «I Just Might». Он кричит, кричит о том, что все у тебя сложится замечательно. По-другому не нужно. Дальше, в часе новом, за атмосферу, ауру, правильный вайб отвечает Алексей Мануйлов. Тебя ждет еще больше хитов, больше музыки. А красивым завершением этого часа станет появление таких артистов, как The Second Voice. Будем слушать танцевальный хит «Let Me Be». Чуть пораньше Алан Уокер и его драм-установка. Меня зовут Кирилл Камбаров. Проведи остаток рабочей среды так, чтобы все обзавидовались.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРС 116-784-739-2130.
4: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
5: Это потрясающе.
4: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
5: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
4: «Момо» в кино с 4 июня. 15+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
8: ОКО представляет.
9: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
10: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
11: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
6: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОКО. 18+. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
13: Мы никогда не будем вместе.
14: Не забирайте любовь.
15: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
16: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
13: Я не могу без вас.
17: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Меня зовут Алекс Мануйлов. Ну а впереди BTS Swim. Прямо сейчас номер один Еврохит Топ 40. И так будет, и будет так, и никак иначе до этой пятницы. А в пятницу, возможно, будет новый лидер.
1: Реклама.
2: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.

0: есть ограничения.
1: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
2: Это невозможно!
1: Болей за Краснодар в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.

0: понимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей. Рекламная служба в Краснодаре.
1: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама.
1: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
9: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
10: Все подробности на сайте europaplus.ru.
11: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Дэнни! Ха! Катастрофа!
3: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
2: Я своего друга в обиду не дам.
3: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
4: Берег включает «хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсика,
7: но полезных.
8: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
9: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 1870-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
10: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
14: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: Уже в кино.
17: Музыка и танцы, они всех объединяют.
16: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
17: Это универсальный язык.
16: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Us is your left mean на Европе Плюс. French Montana. Уроженец Марокко, между прочим, который, правда, блестящую головокружительную карьеру сделал себе уже в Штатах. Но, тем не менее, о своих корнях африканских он никогда не забывает и гордится ими. Похвально. 15:20 в Москве. Это Европа Плюс и Алексей Мануилов. Идем дальше, идем только вперед.
1: Реклама.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
4: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
5: Это невозможно!
4: «Болей за Краснодар» в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
6: Стук в моторе, повышенный расход масла, бесплатная диагностика и быстрый ремонт для японских и корейских моторов. СТО «Личи моторы» в Краснодаре. 8-961-227-18-18. «Личи моторы».
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Соберите коллекцию.

0: сентября 26 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
3: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
4: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: приключений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
0: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
1: Скачивай мобильное приложение «Европы плюс».
0: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
1: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
0: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
1: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: И в самое ближайшее в эти 30 минут барышня огонь. Холи моли, talk to you later.
4: I'll talk to you later.
3: Всем хитам, хит Levels от Avicii.

0: Еврохит ТОП 40. Ну, посмотрим. В пятницу все станет ясно.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
5: Ты наша единственная надежда.
4: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки.
8: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
9: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
10: Да все нормально.
11: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Tube, приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подобный на Tube, только 6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
4: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
3: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: go home. Как говорится, 3 минуты на одном дыхании. Что значит профи настоящие работали сейчас. Don't wanna go home. Стильно, мощно и, конечно же, убедительно на Европе плюс Медуза. И неудивительно, что этот трек уже в Еврохит ТОП 40. Лучший дебют недели. Прошлое, между прочим, отличное начало на 27 месте. Кто еще в хит-параде Европа плюс на этой неделе? Все подробности, как всегда, на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Ты уже слышал про Мариэль?
8: Если нет, ты сейчас удивишься.
7: 3 огромных бассейна, бары, рестораны, отель.
8: И все это среди природы, без долгих поездок.
7: Сколько ехать?
8: Минут 20 от центра Краснодара.
7: То есть новое место этого лета уже нашли?
8: Похоже, да. Мариэль. Скоро открыть. Адыгея, улица Шапсукская, дамба, 10/2.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Сёмыч! Сёмыч!
13: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
14: Соберите новую

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
2: Это невозможно!
1: «Болей за Краснодар» в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые

сделал такую красивую музыку, ума не приложу, да. Какой-то явно секретик знаю, или секреты. Группа «Моя Мишель», как всегда, великолепна. Да, это та самая музыка, которую хочется слушать бесконечно долго. Но впереди у нас еще больше хитов, еще больше.

0: XXXTN, в скобочках Элизабет, на Европе Плюс через несколько минут. Paid to Exist.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Леонавто. Подробности и запись на тест-драйв на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону +7 861 202 53 80. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Боитесь стоматологов? Есть решение.
5: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент на Вознецова 44.
4: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
5: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Мам, голова болит и горло.
8: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Турецкие выходные возвращаются.
10: Я вижу тебя наяву или сплю.
11: Стой, иначе выстрелю!
9: Все совпадения не случайны.
11: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
11: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
9: Все жизни связаны.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
9: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
13: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
14: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
13: Не упустите свой шанс стать родителями.
14: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Рекламная служба в Краснодаре.

0: to Exist. Очень красивая история от Brax XTN на Европе плюс. 16:50 уже в Москве. И до конца этого часа ждем. Кого ждем? Ждем их. Сиа, Кайли Минок, затем Plan B и его суперхит под названием She Say.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл» уже в кино. Категория 18+.
8: Очистить берег любимой реки. Подарить старым вещам вторую жизнь. Посадить дерево, пройти заповедным маршрутом и насладиться красотой природы. Все это национальный проект «Экологическое благополучие». Звони в эфир, участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай эко-призы. Экология начинается с тебя. Подробности на europaplus.ru. Чисто ради будущего.
9: 12+.
10: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГС 116-784-739-2130. 0+.
11: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
12: Мы никогда не будем вместе.
13: Не забирайте любовь.

0: твоего взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама. 18.

0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Дэнни! Ха! Катастрофа!
3: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
2: Я своего друга в обиду не дам.
3: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Добрый вечер. Меня зовут Влад Григориан. Далее к свежим новостям. Роскомнадзор заблокировал несколько тысяч фишинговых ресурсов в трамваях Краснодара. Кондукторов заменят терминалы, а Зак Снайдер переснимет культовый фантастический боевик. Теперь подробнее. Роскомнадзор заблокировал в течение месяца более 7 тысяч фишинговых ресурсов и свыше 450 сайтов с вредоносным программным обеспечением. Также в мае отражены 1300 DDoS-атак. Их цели – системы госуправления, банки и операторы связи. Чаще всего атаки совершаются с IP-адресов на территории Бразилии, США, Индии, а также Франции и Германии. Нарядные роботы вышли на площадке Петербургского международного экономического форума. Его открытие состоялось сегодня. Роботы приветствуют гостей, машут руками и поддерживают беседу. Один появился в черном костюме с красным галстуком, другой в женском образе с сумкой на плече. На курортах Турции, Греции и Испании объявлена тревога. Причина – рекордный риск возникновения лесных пожаров. Мировые климатологи предупреждают о 10-кратном росте подобной угрозы. Премьер-министр Испании Педро Санчес официально презентовал крупнейшую в истории страны кампанию по борьбе с лесными пожарами. В краснодарских трамваях появится новый формат оплаты проезда. В вагонах маршрута номер 5 устанавливаются специальные терминалы. Они принимают любые банковские карты. В ходе тестов проверят несколько вариантов оборудования. Затем подобный вид безналичной оплаты планируется ввести и на других маршрутах. Зак Снайдер снимет ремейк фильма «Побег из Нью-Йорка». Это фантастический экшен с Куртом Расселом в главной роли. Автор оригинала Джон Карпентер выступит продюсером. По данным инсайдеров, Снайдер вернется к мрачной эстетике, как в своем дебюте «Рассвет мертвецов». Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. В центре Краснодара сейчас 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно с прояснениями, без осадков, плюс 27 по Цельсию. Предстоящей ночью 17 выше нуля. Пока это все новости. Дальше с вами Алекс Мануйлов и больше хитов, больше музыки.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
3: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: вами Европа Плюс и Алекс Манойлов. Всем отличного вечера.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
2: Все, все.
3: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
6: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
11: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
12: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
13: Это невозможно!
12: Болей за Краснодар в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
14: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
15: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.

0: Мэлло вместе с Portugal The Man у нас в самые-самые ближайшие. Но сначала, как всегда, в это время, по будням, вспоминаем ваши лучшие истории. Поехали!
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Вы продолжаете фразу. Меня часто спрашивают, а вот о чем? Сейчас узнаем.
3: Слушаем.
4: Меня часто спрашивают, а вы волшебница? И этот вопрос задают дети, когда рисуем аквагрим. И однажды меня спросили, а у вас что, кисточка запрограммирована так красиво рисовать?
2: Ой, какая милая.
3: Волшебница,
2: да,
3: классно.
2: Дальше.
5: Меня очень часто спрашивают на улице, как пройти или как проехать. Очень часто, как будто у меня бегущая стака на лбу. Спроси меня, где. А однажды даже спросили, какой сегодня день недели.
3: Ты выглядишь очень умным человеком, который знает все. А представляешь, какой сегодня год?
2: Человек голый в плаще. Или девушка, как быть? Ну вот выбрать этого мужчину или все-таки...
3: Брать ли ипотеку с такой ставкой?
2: Так, еще.
6: Меня часто спрашивают, каково быть мамой двойняшек. Ребят, очень круто, очень весело и увлекательно. Они такие разные, но в то же время так похожи.
2: Видно, что хороший день сегодня.
3: Прикольно.
2: Хороший день. Еще не успели.
3: Запиши нам сообщение через час.
7: У нас дочка рост 180, а у сына с мужем 2 метра. Многие нас спрашивают, а вы случайно не баскетбольная команда?
2: Ну, очевидно, люди вообще вне спорта. Еще одного человека не хватает.
8: Всем привет. А меня вот часто спрашивают, как это встретить мужа 16 лет и жить с ним 30? Не надоел ли? И мне кажется, у него тоже самое спрашивают. Вот такое у нас достижение.
3: И как это?
2: А ответа нет, понимаешь? На всякий случай. Вдруг разные ответят. Ну и еще одно финальное.
9: По работе я юрист, и постоянно задают разные вопросы, и в конце часто добавляют одинаковую последнюю фразу. Это вообще законно? И каждый раз я достаточно сложно сдерживаю смех в конце.
2: Потому что это будет сюрприз и для меня, и для вас.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Marshmello и Portugal The Man на Европлюс, которых мы ждем в Еврохит ТОП-40. А вот номер один сейчас в нашем крутейшем чарте, напомню, это BTS. И тот самый хит Swim, который мы, собственно, услышим уже очень скоро на Европе Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
5: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
6: «Золотой ларец».
7: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102 230 050 70 63.
8: Вы болели, вы ждали, и вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Краснодар в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
10: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Европа Плюс. Лучше.

0: Шаде. Ну а до конца этого часа Stay Those Down. Но чуть раньше Розе и Бруно Марс, которые сами неоднократно говорили, что в восторге от того, как у них получился трек «Апатия». Получился, правда, очень классно, очень здорово. Скоро услышим.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: ОКО представляет.
12: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
13: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
14: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
15: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОКО. 18+.
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
17: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
18: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
19: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
20: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
21: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
22: Европа. Плюс.

3 Даунс и Брук Плюс. Ну что, мы идем дальше, идем вперед, пересекаем часовую границу. А в 7 вечера, конечно, Rush, тема такая интересная, о профдеформации поговорим. Так что обязательно подключайся к разговору.

0: Краснодаре 18 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: О самых интересных случаях в мире расскажет Кирилл Камбаров. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. В Пекине набирает популярность необычный туристический тренд. Молодые люди арендуют исторические костюмы Китая.

перевоплотиться в персонажи династии Мин и Цин. Клиенты выбирают наряды, украшения и аксессуары, после чего отправляются фотографироваться на фоне исторических достопримечательностей. Отмечается, что дополнительный импульс тренду также дали популярные исторические сериалы.

светящимися глазами и червя, прячущегося глубоко внутри полупрозрачной губки. В Венецианской лагуне установлен рекорд по числу фламинго. Большие стаи розовых птиц временно там поселились. Лагуна

0: насчитали более 23 тысяч фламинго. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений и один из крупнейших результатов для всего Средиземноморья. Редкий буйвол-альбинос из Бангладеш по кличке Дональд Трамп чудом избежал смерти. Его собирались принести в жертву, но в последние минуты вмешались власти. Буйвола назвали в честь президента США из-за характерной светлой шерсти на голове, напоминающей прическу Трампа. Животное стало настоящей интернет-сенсацией. На ферму, где оно росло, устремились толпы видеоблогеров и журналистов. Хозяин продал буйвола для ритуального забоя, но власти выкупили его у нового владельца. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе Плюс.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма-5».
2: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Онлайн. Краснодар онлайн. Европа
4: плюс. Любимый город, вот ты дождался. Эксклюзивный час для столицы региона номер 23. Привет, меня зовут Влад Григориан, и все вместе будем делать этот вечер по-летнему ярче и интереснее. Это как с разбега окунуться в бассейн. Кстати, это можно сделать через игру номер один. Устроим ее примерно через полчаса. Тебя в ней ждет сертификат для двоих на посещение крутого аквакомплекса. Перед этим уделим немного времени твоему гороскопу на завтра и приветам, а также поздравлениям, которые можешь оставить в сообщениях сообщества Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. Музыки будет много, разной, классной, проверенные хиты, такие как Graceland от Earbooks. А еще Good Luck Baby, это пожелание пропоет Чапль Рон. И чтобы удача сопутствовала тебе в игре номер один, о которой уже шла речь, лови музыкальную подсказку. Запомнил? Отлично. Все, и только для тебя.

0: Приятным открытием то, что Ice Quest на Европе плюс Краснодар проводится не только в мае, да, до конца июня, как минимум, продолжим виртуально прятать призы в разных локациях города. Ты говоришь, где, и получаешь большой запас мороженого. Сегодня днем так и сделала Ольга, после чего выбрала новое место. Его нужно будет назвать завтра, в четверг, в 13:35. Удачи! А в продолжении вечера среды жаркие танцевальные хиты, при звуках которых от их энергии любое мороженое сразу тает. Это трек Bloom, а трио Cheat Codes и группы Train, а еще I Can't Wait, совместка Боба Синклера и Кайзе в эти 18 часов 9 минут.
1: Краснодар. Online.

0: Невероятно крутой Тедди Свимс на Европе плюс Краснодар. Его хит «Мистер Ноу и Толл» по недоразумению, на мой взгляд, по недоразумению, пока всего на третьем месте чарта Еврохит ТОП-40. Если считаешь так же, заходи на сайт europaplus.ru и голосуй, чтобы послезавтра, в пятницу, после 14 часов, Алекс Мануйлов озвучил другой результат, подводя музыкальные итоги недели. Причем поддержать можешь и любой другой трек на свой вкус, например, тот, что послушаем до гороскопа, а именно Galaxy от DJ Kungs и Theophilus London уже скоро.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Это ж сколько пионов можно купить?
3: Возвращаясь к пионам. А что с ними?
2: А день пионов сегодня.
3: Да ты что?
2: Да.
3: Поздравляю, я знаю, как ты неровно дышишь к пионам.
2: Вообще
3: вот,
2: неровно.
3: Вот, послушайте, можно просто дыхание твое стандартное? Пионы. Лор в офисе есть?
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
5: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
6: Тогда важно, где проект собираете.
5: И где?
6: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
5: То есть можно собрать весь проект сразу?
6: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рот в Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: О, родинка.
10: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
11: Мороженое – это круто!
12: А Крутис Айс еще круче!
11: Мороженое Крутис Айс. От торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
13: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый и уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
14: Привет, сосед! Ты что, квартиру продаешь?
15: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
14: Куда?
15: Твин Парк, новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко, и цена доступная.
14: А школа есть?
15: Да прям через дорогу.
16: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
18: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
19: Следите за красотой с Invitro. Проверьте уровень ТТГ, витаминов и минералов в Invitro со скидкой до 50% до конца июня. Подробнее на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
21: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
22: Европа Плюс.
23: Краснодар онлайн.

0: Утро, 4 июня, четверг, Овны. Всем вашим рабочим моментам будет сопутствовать удача. Тельцы, постарайтесь себя развлечь, но без серьезного ущерба для бюджета и здоровья. Близнецы, возможность дать волю фантазии вас очень сильно ободрит. Раки, не стоит грустить без повода, лучше займитесь уборкой. Львы, вы не только найдете решение какой-то проблемы, но и отлично проведете время. Девы, перестаньте заглядывать так далеко в будущее, живите настоящим днем. Весы, вероятны вдохновляющие перемены в личных отношениях. Скорпионы, иногда надо будет действовать довольно жестко, но это даст хорошие результаты. Стрельцы, получится договориться об общих проектах и делах с интересными людьми. Козероги, вам резко захочется сказать кому-то правду в глаза. Водолеи, не торопитесь принимать важные решения, еще успеете взять на себя ответственность. Рыбы, не исключены романтические увлечения и знакомства, включите свое обаяние.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
2: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Краснодар онлайн. Игра номер один на Европе плюс.
1: Ты часто угадываешь верный ответ, когда слушаешь чье-то участие в розыгрыше подарков, но сам почему-то еще никогда не звонил на Европу плюс Краснодар. Возможно, пора поверить в свою удачу, особенно если в начале этого часа слышал подсказку для игры номер один. Смело набирай сейчас 991-102-2, код города при наборе на мобильном, плюс 7-861. Тебя ждет сертификат на посещение вдвоем крутого аквакомплекса. 991-102-2.
2: Прогноз погоды.
1: Сейчас 23 градуса в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, ночью 18 выше нуля. Завтра малооблачно, без осадков. И солнце прогреет воздух до вполне летних 27 с плюсом.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
4: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. РИЦ. Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама. Стрельцы, вам следует больше бывать на свежем воздухе, гуляя в парке у дома. Тельцы, черпайте вдохновение в окружении и эстетичной архитектуре. Близнецы, вам важно всегда оставаться на связи. Выбирайте развитый район города. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
3: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников. Механика и автомат. Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь. Мы рядом до получения прав любой категории.
7: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
8: «Золотой ларец», «Золотой ларец».
9: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года, контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: 6 июня в Краснодаре «Аякс» проводит четвертую собственную ярмарку недвижимости. Успейте получить специальные предложения от партнеров ярмарки на покупку недвижимости на выгодных условиях. Только 6 июня. Краснодар, улица Рашпилевская, 179/1, с 10 до 16:00. Не откладывайте покупку. Условия могут измениться уже с 1 июля. Подробности на ajax.ru. «Аякс» – свои люди в недвижимости.
11: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Рекламная служба в Краснодаре.
15: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
0: Краснодар.
15: Онлайн. Европа Плюс.

0: Краснодар онлайн. Игра номер один на Европе плюс.
1: Давай своему вечеру развлечений, решил Илья и позвонил. Привет, Илья.
2: Да, всем привет.
1: Разыграем от Европы плюс Краснодар подарочный сертификат на двоих для посещения аквакомплекса. Илья, когда ты в школе учился, ну или потом, в дальнейшем, после школы, часто ли приходилось пользоваться шпаргалками?
2: Ну, бывало дело, на экзаменах только, наверное.
1: Ловили? Нет. Ловили тебя со шпаргалками, нет?
2: И такое было.
1: А в начале этого часа ты слышал специальную музыкальную шпаргалку, которую я включал?
2: Честно, не успел, но я часто слушаю ваше радио, поэтому, думаю, справлюсь.
1: Ну, давай проверим. Тебе нужно будет сейчас сказать, какой из хитов 24 октября 2025 года, то есть в конце прошлого года, был лидером нашего чарта Еврохит ТОП-40. Слушаем два музыкальных фрагмента. Один принадлежит именно ему. Внимание, Илья. Фрагмент номер один. И фрагмент номер два.
3: Сгорают на губах твоих бордовым цветом. И ломай меня, как ломит сигареты.
1: Илья, включай интуицию. Конец октября прошлого года. Какой из этих хитов мог лидировать в нашем хит-параде? Первый или второй?
2: Я думаю, второй. Первый, он более свежий такой трек.
1: Первый называется «Tu Corazón», и он действительно очень свежий. Это «Penal the Warning». Ну а речь шла о хите «Шок» от Вани Дмитриенко. Ты абсолютно прав. И от Европы плюс Краснодар забираешь подарочный сертификат на двоих для посещения аквакомплексом. Поздравляю, Илья.
2: Спасибо огромное, Европа плюс, спасибо. Лучшее радио, спасибо большое.
1: Кому повезет вместе с тобой окунуться еще в аквакомплексе?
2: Конечно, любимой жене.
1: Приятного отдыха тебе и твоей супруге. Ну, а мы такой же сертификат будем разыгрывать и завтра, примерно в это же время. Всем удачи желаю. И желаю не пропускать все-таки подсказки музыкальные в начале часов.

0: Это позитивный парень из Румынии, Богдан Медведи. У него, кстати, уже больше 10 лет есть аккаунт в нашей соцсети, во ВКонтакте. Много фото, по ним можно следить за переменами в его жизни, развитии карьеры. Тему изменений сегодня затронут Антон Камолов, Артур и Саша. В вечернем шоу «Rush» поговорят о следующем. Как проявляется моя профдеформация? Расскажи свою историю в следующем часе на Европе плюс Краснодар. А до финала этого я, Влад Григорян, и ты послушаем хиты Дензела, группы Айв и диджея Дэвида Гетты.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
7: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступно для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
8: Детская Сберкарта вызывает улыбки.
9: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Да все бесплатно.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
10: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12

0: Краснодар онлайн.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
2: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: привет в столице, 19:00. Европа, Европа плюс. На Европе плюс выпуск новостей вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Ребят, привет, всем добрый вечер. Срок службы Международной космической станции может быть продлен до 30-го года. В РЖД планируют запустить новые высокоскоростные поезда. И в Аргентине голодные зрители помешали установить новый мировой рекорд. Подробности далее. Правительство выделит почти 3 миллиарда рублей на строительство и капитальный ремонт школ в республиках Северокавказского федерального округа. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, почти 4,5 миллиарда дополнительно направят на компенсацию расходов на аренду, покупку или строительство жилья для жителей Курской и Белгородской областей, вынужденных покинуть свои дома. Решение принято для поддержки регионов и обеспечения комфортных условий для проживания граждан, пострадавших от сложной обстановки в приграничных территориях. Замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что срок службы Международной космической станции может быть продлен после 2028 года. Техническое состояние МКС остается неплохим. Ранее глава госкорпорации Дмитрий Баканов заявлял, что Россия и США склоняются к тому, что станция может работать и до 2030 года. В июле прошлого года главы космических агентств впервые с 2018 года провели переговоры, на которых договорились об эксплуатации МКС до 2028, а до 2030 года запланировали сведение станции с орбиты. Российские высокоскоростные поезда смогут работать при температурах от минус 50 до плюс 40 градусов. Об этом сообщили в РЖД на Петербургском международном экономическом форуме. Пилотный проект — высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. Один поезд будет состоять из 8 вагонов и вмещать до 460 пассажиров за рейс. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между столицами составит 2 часа и 15 минут. Российские гимнастки завоевали больше всех медалей на чемпионате Европы в Болгарии, где впервые за 5 лет выступили с флагом и гимном. На счету сборной 9 наград: 2 золота, 4 серебра и 3 бронзы, включая командное многоборье. И в Аргентине голодные зрители сорвали приготовление самого длинного сэндвича в мире. Персонал стейкхауса из города Авильянеда планировал приготовить бутерброд длиной 750 метров. На блюдо ушло 1,5 тонны говяжьей вырезки, а также сыр, ветчина, орегано и другие наполнители. Посмотреть на рождение рекорда пришли около 30 тысяч горожан, однако готовка затягивалась. В толпе росло недовольство, и в итоге подростки начали перебираться через ограждение и хватать куски сэндвича, а затем к ним присоединились и другие зрители. Сотрудники заведения выразили сожаление, но рекорд так и не был зафиксирован. И о валюте на завтра: доллар 73 рубля и 34 копейки, евро 85 рублей и 12 копеек. Это пока что все. Далее на Европе плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Привет, друзья, радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем ближайшие 2 часа вместе с вами. Проведем. Привет, Саша, привет, Артур.
1: Привет, ребята, всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют, добрый вечер.
0: Какая прекрасная история про сэндвичи голодных зрителей. Я вспомнил, помните, несколько лет назад на каком-то празднике на Масленицу, по-моему, в России зрителей с лопаты блинами кормили.
2: Это было красиво. Да, но с другой стороны...
1: Я не участвовала, кстати, в этом. Где я была?
0: И я тоже не участвовал, и мало кто участвовал, но в целом вообще вот в плане установления рекордов, конечно, голодный зритель — это не помощник.
2: Причем ведь он не голодный, ну, прям по-настоящему, но вот если это бесплатно, сразу откуда-то в желудке место освобождается для того, чтобы вот это урвать.
0: Ну, классическая же старая поговорка: на халяву уксус сладкий, да.
2: Вот-вот.
0: И тем более аргентинский сэндвич, или где это было?
1: В Аргентине. В Аргентине.
0: Да, ну ладно, переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Поговорим про профессии и деформации, связанные с этими профессиями. Как проявляется моя профессиональная деформация? Так звучит наша сегодняшняя тема. Будем слушать истории от нашей аудитории. Обязательно, друзья, когда будете рассказывать, пишите, кто вы по профессии, какая деформация. Ну, а пока расскажем по традиции про себя. Саш, проявляются ли у тебя профессиональные деформации?
1: Ну,
0: ты
1: ведь
0: двуединая. Понимаешь, ты и педагог, ты и ведущая.
1: Угу. Очень приятно. Ну, я еще и синоптик, и при комбинации...
2: Поколением, в смысле?
1: А?
2: Синоптик в каком плане? Колени твои предсказывают потепление или похолодание?
1: Ну, и это тоже. Я использую всякие методы, чтобы предсказывать погоду. И когда я слышу комбинацию слов «Саш, погода», меня немножечко перезергивает. Вы это знаете, вы этим пользуетесь. Ну, в общем, поясню, на 35-й минуте во втором часе я должна описать миссию картинам в Москве. И я всегда как бы в нулевой готовности. И ребята нет-нет, да и скажут мне, чтобы проверить. И меня прям прошибает.
2: Самое удивительное, что это работает ежедневно.
1: Да, я думала, что этого не видно. Артур меня подснял.
0: Вечная классика,
1: я посмотрела,
0: да.
1: Думаю, о боже, как меня перезергивает. Вот это моя профдеформация. Вы меня деформировали.
0: Надо будет как-нибудь попробовать где-нибудь вообще, чтобы это было в нерабочей обстановке.
1: Вот мне тоже страшно.
2: То есть тут у тебя метро просто. Саш, погода.
1: Мне тоже кажется.
2: Эти потерянные глаза, которые пытаются найти информацию о метеосводке завтрашней.
0: Артур, а у тебя с пробками так же?
2: С пробками такого нет.
1: Артур на расчеловке вообще, мне
2: кажется. Это внешнее такое спокойствие. Внутри горит пожар иногда. Нет, в целом я по большому счету не могу слушать радио, там, тем более такие другие радиостанции, потому что я всегда слышу что-то где-то как-то, вот почему это вот так вот было сделано. Есть хороший плюс, что я ориентируюсь по там условным рекламным блокам в часе, в целом понимаю, что во сколько где звучит, и могу без часов примерно понять, который час сейчас идет. Как ведущие мероприятия, например, не могу наслаждаться каким-нибудь концертом или чем-нибудь еще, я всегда оцениваю. Смотрю, думаю, так, вот ведущие тянут время, что там случилось? Ага, наверное, перестап какой-нибудь такой сложный.
0: Даже когда ты на концерте как гость, просто как зритель.
2: Да, ты понимаешь, что-то происходит. Почему они вдруг решили провести там какой-то конкурс ни с того ни с сего, хотя только что секунду назад объявляли следующего артиста, что с ним не так?
1: И сразу у меня начинается... А себе записываешь эти конкурсы? Нет.
0: Не всегда нехороший, Саш, к сожалению. Вот найти хороший конкурс, который, понимаешь, вот
2: это, знаешь,
0: стрелять потом.
2: Вот как тот самый момент, когда тебе в ухо говорят, что так, тянем время, артист не готов, и ты думаешь, так, мне надо еще 15 минут как-то занять время.
0: Ты не знаешь, сколько. В том самая большая проблема, что тебе говорят, что еще 2 минутки им нужно, а это будет реально 2 или 22. Ты в моменте не знаешь, и поэтому начинается: а давайте так, а вот левая половина зала, не слышу вас.
2: Да-да-да, не слышу, давайте громче. А самое тупое еще, если ты объявил какой-нибудь конкурс, он тебе пришел в голову, например, и через минуту говорит: все готовы, объявляем. Думаешь,
0: Да-да-да, причем, ну у нас, скорее им потом на самолет, давайте.
1: Ой, это еще нервознее, чем в моей погоде.
2: Да, и поэтому вот как зритель тоже всегда оцениваешь всю эту ситуацию, смотришь, понятно, ага. Хотя надо просто вот стоять и наслаждаться, по большому счету.
0: Да, я тебя понимаю, у меня вот тоже, поскольку мы работаем на радиостанции, скажем так, высокотехнологичной, да, где самый страшный сон, наверное, всех ведущих — это дыра в эфире, то есть когда тишина. Вообще, вот у тех, кто работает на радио, мне кажется, это вот если дырка в эфире, это в некоторых песнях, когда фальш-коды есть, вот, и тоже это вот любой диджей будет вздрагивать, у него шрамик на сердце.
2: На Уитни Хьюстон, представляешь, да, перед вот этим самым тыдыщ знаменитым. Надо заполнить паузу.
0: Именно. Вот, и у меня тоже есть вот заполнить паузу в разговоре. То есть, когда человек вроде... Он просто задумался, а ты начинаешь доформулировать, переформулировать свой вопрос, чтобы он не просто думал, а как бы пока он думает, ты вот так вот, чтобы пустоты не было, тишины, ты заполняешь это своим словоблудием. Есть такая деформация.
2: О, да.
0: Да, друзья, рассказывайте про себя. Кто вы по профессии, как эта профессия вас деформирует, как вы в обычной, нерабочей своей жизни поменялись, изменились, какие у вас привычки появились или что-то еще странноватенькие. Расскажите, короче, про свою профдеформацию. Звоните нам по телефону 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение, можете записать голосовое. В сообществе Европа Плюс в ВК в комментариях под сегодняшней темой можно все это дело оставить. И можно записать голосовое сообщение на нашем сайте europaplus.ru. Надо нажать на кнопочку «Написать в эфир» и там записать голосовуху.

0: сообщение от наших слушателей по теме профдеформация. Так, Александр пишет: я учусь на юридическом факультете и теперь постоянно обращаю внимание на формулировки в документах и объявлениях. Даже когда друзья просят помочь прочитать просто договор аренды, я начинаю искать возможные риски, неточности. Иногда ловлю себя на том, что слишком придираюсь к деталям.
1: По-моему, прекрасная правдеформация.
2: Такая дотошность в документах, мне кажется, всегда пригодится.
1: Да, я помню, я раньше так на плакаты смотрела, когда окончила куда-то журналистику, там какой-то висящий слог, если, неправильный перенос. Такого очень много.
2: А, наверное, мешает, знаете, когда тебе нужно принять, как это называется, лицензионное соглашение, когда ты устанавливаешь программу какую-нибудь, и приходится дочитывать до конца, скроллить, ну, потому что не можешь по-другому.
1: Это
0: режим правок начинаешь найти, пытаться найти, да, вот где тут окошко, чтобы режим правок включить.
2: Да. Так, Настя написала: я работаю оператором котельной уже больше 10 лет, и у нас есть одна из аварийных ситуаций, называется посадка электроэнергии. И бывает так, что отключается оборудование, и мы в течение 30 секунд должны его включить. С годами, где бы я ни находилась, я теперь вижу кратковременные перебои со светом. Они незначительные, прям миллисекунды, но кто работает в моей сфере, тот поймет, пишет Настя.
1: И что надо делать? Вот человек видит.
2: Ну, это как с погодой, видимо. Вот так, знаешь, вздрагиваешь.
0: Выживать, да-да-да.
2: Что-то надо включить.
0: Ищешь кнопку рубильник, да, где нужно подключить.
1: Зачем вы сказали погода?
0: Эта шутка никогда не сможет состариться, Саша. Это вечно живая классика. Телефонный звонок у нас.
2: Тимур дозвонился, расскажет про то, как проявляется его профдеформация. Тимур, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Раш. Очень рад вас слышать. Каждый вечер, можно сказать, вас слушает.
0: Спасибо.
3: На самом деле, я занимался в основном работой с клиентами, но когда я начал заниматься строительством, у меня, так сказать, появилась профессиональная деформация. Это общение на языке междометий, да, то есть когда ты, можно сказать, в команде строителей, уже начинаешь общаться на их языке.
2: Ну что это, ну вот это, ну вот тут сюда, вот так вот, ну это, ну что?
0: Тимур, вы же, наверное, не про то, что изобразил Артур, а просто это матерный язык.
3: Да. И знаете, вроде как я себя считаю интеллигентным человеком, но иногда в такой среде приходится объясняться вот именно так, да?
0: Тимур, а у вас есть дети? Тимур?
3: Есть, да.
0: Вы когда, например, с ними разговариваете, вот там домашку не сделал ребенок, или с классным руководителем ребенка надо поговорить, удается переключаться на другой регистр языка?
3: Ну, я всегда интеллигентно общаюсь. У меня нет такого, чтобы...
1: Не проскакивай.
3: Где-то помимо стройки я нигде матом не общаюсь.
0: Ну, это круто. А то, знаете, просто по привычке слово «связка» нет-нет, да и выскочит...
2: И преподаватель такая: ну вот давно вы так, а?
0: Приходите к нам преподавать физику, да, то дети вообще не слушаются. Тимур, спасибо большое, спасибо за звонок. Но, да, когда ты общаешься с людьми на конкретном языке, это как, наверное, там, условно говоря, ну, не знаю, специальная терминология. И ты привыкаешь занудными терминами говорить и в обычной жизни. А тут как бы нормально, ну, удобно, это быстрее.
2: Ровно как люди, прожившие какое-то количество времени, не знаю, за рубежом, например, да, возвращаются и говорят: ну, смотри, какой detail, смотри, какой fabrics. И то же самое там вставляется.
0: Ну, конечно. Это же family inflation.
2: Давай, на тимуровском. Вот это все.
0: Да, друзья, расскажите, какая у вас есть профессиональная деформация, кто вы по профессии и как эта профессия вас изменила. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: сегодня тему профессиональной деформации. Как наши профессии меняют нас. Сообщение от слушателей. Анна пишет. Я работаю в дирекции выставки «Агросалон». Это выставка сельскохозяйственной техники, оборудования. И как-то подружка прислала мне просто красивую открытку с пасторальным таким видом. Поле, цветочки, стоги сена. И я смотрю на эту картинку и думаю, а пресс-подборщики какой компании скрутили такие красивые стога сена? Увы, там не было написано.
1: Возможно, это даже нейросеть какая-нибудь была, например.
2: Ой, это обидно тогда. Искать то, чего нет. Иглу в стоге сена.
0: Но иногда ты видишь стог сена и думаешь, да, вот это, конечно.
1: Всем стогам стог.
0: Или стогам. Вот тоже. Вот тут тоже есть слова, которые ты должен заранее подобрать, в каком падеже и числе использовать, чтобы не облажаться с ударением, да? Да, друзья, расскажите про свои профессиональные деформации. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
3: Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас.
5: Город подождет.

0: солнце и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Мороженое – это круто!
3: А Крутис Айс еще круче!
2: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Соберите коллег.

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
2: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
3: Уже никто не помнит, с чего началась эта битва.
4: Мой факт про курицу был первым.
5: Нет, сначала был мой факт про яйцо.
3: Рассудить их смогут только подписчики телеграм-канала Европа Плюс.
6: Выбирай мэра фактового зала в бригаде У. Утром по будням в 8:20 на Европе Плюс.
7: Фактовый зал.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
9: Звони. 745-6565.
10: Код Москвы 495.

0: Какие профессиональные деформации есть у наших слушателей? Юлиана пишет в нашем сообществе, в сообществе Европа Плюс ВК. Тоже можете в комментариях под сегодняшней темой рассказать свою историю. Юлиана пишет вот что. Я визажист, стилист по прическам. И я всегда примеряю на женщин образы. Это происходит неосознанно. Обычные прохожие, знакомые девушки, да все. Но у меня в голове сразу все накрашенные и причесанные.
1: О, красота.
0: А иногда есть девушки, которых надо сначала умыть.
2: Ну, по факту, получается, в глазах уже такой стройный фильтр, Snapchat.
1: Ну, это очень полезно.
2: Смотришь на всех, они все такие красивые.
1: Да, хочется им это дать, чтобы они знали.
2: Но некоторых хочется умыть.
1: Ну, сначала умыть, а потом...
0: Чтобы
1: уже...
0: потом да. нанести,
2: на
0: конечно.
2: На чистый холст.
1: А вот такое сообщение. Я рыбу ненавижу. Работала полгода в рыбном крутом магазине.
2: Да. А ведь рыба до сих пор с вами. Пахнет все еще руки.
0: Ну, а вот изначально что было? Что вы не любили рыбу до этой работы и пришлось работать? Или вы работали и вследствие этой работы возненавидели рыбу?
1: Ну, видимо, вследствие. Полгода в рыбном магазине.
2: А вот в целом там работники, не знаю, каких-нибудь мясокомбинатов, например, да, зная там, как производится что-нибудь, они едят продукцию свою и в целом, как они относятся к еде? Потому что посмотришь всякие документальные фильмы какие-нибудь или видосы, думаешь, лучше это даже не видеть. Там про сахар что-нибудь показывают. Думаешь, ну все, это же прям белая смерть какая-то.
1: Угу. Как будто я работала во фруктовом магазине, я подумала.
0: Ну, и, ну вот, Саш, прошлой жизни, Саш. Никаких фруктов ты и не ешь.
1: Ну, мы выяснили мою прошлую жизнь.
2: Вот,
0: вот. А это вот как раз вот из-за этого. А в овощном?
1: Тоже, видать, работала.
0: Да, судя по всему.
2: Чисто бакалея какая-то. Да. Так, телефонный звонок. Регина дозвонилась, расскажет про свою профдеформацию, как она проявляется. Регина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Расскажите, кто вы по профессии, какая деформация у вас? В аптеке, так.
3: Когда мы отпускаем покупателя, мы обычно скажем, что вам еще? И за собой стала замечать, что я, выходя на выходной, говорю, иду в магазин, и уже сама рассчитываюсь за покупки. И продавцу говорю, что вам еще?
0: Как люди реагируют?
3: Было не один раз так.
0: А как реагируют? Это странный вопрос, такой неожиданный, я думаю, ставят в тупик.
3: Как реагируют? Угу. Ну, они вообще молчат, потому что, видимо, они тоже понимают. Либо они не слышат этого, слишком тихо спрашивают.
2: Что вам еще?
0: Что вам еще? И, а представляете, было бы неожиданно, если бы вдруг вам этот продавец, где вы покупаете, не знаю, колбасу, он говорит, а мне парацетамол.
2: Я вас узнал.
3: Да, что такое может быть.
2: А это скрипт какой-то, да, который прям заготовленный, не знаю, там, по умолчанию должен быть? Либо это ваша такая привычка?
3: Нет, это привычка, она уже с годами вырабатывается. Просто бывает такое, что человек что-то может забыть. Вот. И когда спрашиваешь что-то еще вам, они обычно вспоминают покупатели. Говорят, а, да, точно, мне же еще надо было то-то, то-то, то-то.
0: Точно, для памяти же мне нужно, да, будьте добры, да.
2: А что я там хотел вообще, забыл, ну ладно.
0: Да, Регина, спасибо. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите про свою профдеформацию, как у вас она проявляется. Звоните, можете записать голосовые сообщения. Голосовые можно записать, закинуть в сообщество Европа Плюс в ВК.
4: На Европе Плюс. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: Обсуждаем сегодня профессиональные деформации. Друзья, рассказывайте про себя. Можете звонить по телефону, можете писать текстом. А у нас рубрика Артура.
1: Это Раш.
2: Артур. В тему.
3: Так, ну небольшие данные по опросам. Кто чаще всего подвержен профдеформации? Согласно опросам, профессиональная деформация чаще всего подвергаются те люди, которые работают в системе человек-человек. То есть они работают с людьми.
4: Психологи, врачи, получается.
3: На первом месте HR-менеджеры. 45% опрошенных замечают изменения, что из-за постоянного общения с людьми и оценки кандидатов они начинают бессознательно сканировать и оценивать людей в повседневной жизни. Вот как наша слушательница, которая рассказала про прически, она их примеряет на людей. Тут тоже, видимо, сразу понимаешь, так, ага, в чем он
4: занимался. Ну, они супервнимательные, наверное, если ты с ними общаешься, они прям тебя слушают максимально.
3: Наверное, но мне кажется, это же проблема иногда. Хочется отпустить все мысли из головы, немножко расслабиться, подумать о чем-нибудь странном, тупом, быть может. Вот так вот, знаешь, просто такой... Да, а тут ты едешь в метро и всех сканируешь. Так, ага, этот какой у него опыт работы, да, коммуникабельный он или нет, агрессивный и так далее. Вот, на втором месте это медики и фармацевты. Они приобретают специфический черный юмор, привычку ставить диагнозы близким и цинизм как защитный механизм от эмоционального выгорания. Вот, циники, ну и вот некоторые фармацевты еще и фразочки говорят некоторые, как мы поняли, из звонка. А на третьем месте это топ-менеджеры. Эти люди переносят какой-то командный тон, жесткий контроль и потребность управлять процессами в семью, в дружеское общение. Они всегда всех ставят под себя, но в таком плане. Вот. И постоянно пытаются руководить всеми, даже если они, вот там, не знаю, в семейной какой-то иерархии не главные.
4: Мне кажется, одной из самых опасных. Ну, там, например, босс-мама такая пришла домой.
3: А ведь тоже хочет побыть просто маленькой девочкой и ничего не решать, хотя бы дома. Но на четвертом месте юристы, IT-специалисты и логисты. Они склонны к чрезмерной бюрократизации, разговорам на профессиональном сленге и попыткам все разложить по алгоритмам. Вот надо, чтобы все было по полочкам.
0: Такая по вот стандартному протоколу.
3: Определенное, да. Отмечают, что изменения начинают активно проявляться после 3-5 лет непрерывного стажа в одной должности.
4: О, нормально.
3: Вот только потом профдеформация прям вот уже приедается. Она как-то вот проникает в вас, и вы уже не можете жить после этого по-другому.
4: Но мы отсутствуем в этом списке.
0: Угу. Возможно, мы заняли именно 6-е место. Тут 5 профессий, по-моему, прозвучали. А там дальше как раз вот именно радиоведущие. Друзья, расскажите про свои профдеформации. А может быть, кто-то из ваших близких, друзей, родственников тоже вот в семье. Артур рассказал, что в семье тащат свои профессиональные какие-то вещи, профдеформации. Может быть, как раз вот у вас такая тоже ситуация. Расскажите, кто ваш близкий или друг по профессии и как он этой профессией деформирован. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
1: На Европе Плюс. Реклама. Рыбы. Сегодня вам потребуется личный уголок. Балкон с видом на южный закат. Овны. Звезды советуют замедлиться в тихом зеленом дворике. Львы. Для широкой души нужен простор, как в трехкомнатной квартире. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
5: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
7: Боитесь стоматологов? Есть решение.
8: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент на Вознецова 44.
7: Вы спите, мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
8: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
9: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
10: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: 6 июня в Краснодаре «Аякс» проводит четвертую собственную ярмарку недвижимости. Успейте получить специальные предложения от партнеров ярмарки на покупку недвижимости на выгодных условиях. Только 6 июня. Краснодар, улица Рашпилевская, 179/1, с 10 до 16.00. Не откладывайте покупку. Условия могут измениться уже с 1 июля. Подробности на ajax.ru. «Аякс» – свои люди в недвижимости.
12: Следите за красотой с «Инвитро». Проверьте уровень ТТГ, витаминов и минералов в «Инвитро» со скидкой до 50% до конца июня. Подробнее на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
14: Это невозможно!
13: «Болей за Краснодар» в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
15: Европа+.ру.
16: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких.

0: Сообщение про профессиональные деформации. Вот Лариса пишет в нашей группе ВК, в комментариях под сегодняшней темой. Наша бабушка, пишет Лариса, учитель с огромным стажем, который давно уже на пенсии, и недавно говорит коту, а он в 10-й раз зашел на кухню за непродолжительное время за вкусняшкой. И бабушка говорит ему: «Рыжик, выйди из класса».
1: Очень мило.
2: И зайди нормально.
1: Да. А вот такое сообщение. Начала работать в магазине по продаже воздушных шариков. Подпрыгивала всегда, когда они лопались. И так боялась немного их, но через неделю просыпалась посреди ночи от того, что шарик взорвался у меня в голове.
2: Ну, кошмары, это, конечно, отдельная категория обсуждения. Да, профессиональные кошмары.
0: Ну да, да. А вот, кстати, Артур, ты говорил, помнишь, у тебя был рейтинг, что чаще всего профдеформируются HR-сотрудники отдела кадров. Настасья пишет: я работаю в сфере подбора персонала как раз 17 лет. Уже достаточно давно слушаю очень внимательно каждое слово, даже в личном общении. И иногда свидание выглядит как собеседование.
2: О, да, парням, конечно, довольно сложно.
1: Ну, нельзя личное.
2: Просят рекомендательное письмо. У вас есть рекомендательное письмо?
0: Ну, скажите, первое свидание. Мужчина и так нервничает, переживает, пыхтит, потеет. А тут еще: так, хорошо, поняла, да. Ну, а вот расскажите еще...
2: О прошлом опыте. Давайте про бывших. Всех сразу. Сколько там их у вас было?
1: Ну, зато если он это все прошел, то все. Он точно уже... Не на карандаше, а все уже.
2: Но вдруг он прошел и занял позицию какого-нибудь джуниора. А он хотел бы на сеньора.
1: Ну ничего, можно
2: вырастить. Чтобы она стала его сеньоритой.
0: Там еще прошел, не прошел, там, наверное, фраза есть: спасибо, мы вам перезвоним.
2: Обязательно. Да, а вот такое. Валентина написала: работаю, когда работала в маркетинге, то любой формат продвижения брендов раскладываешь в голове на то, что хотел сказать автор. Какая у них бренд-стратегия, какое позиционирование, чем отстройка обеспечена от рынка, какую боль аудитория конкретно сейчас испытывает. В общем, видишь, перед глазами бриф на медиа, стратегию на все носители, даже если просто услышишь какую-нибудь рекламу на радио. Реклама везде, и никто не говорил мне, что когда я пойду эту профессию, мир слишком поменяется.
1: А да, может, уж ее просто сделали, да, по вайбу. Особо не думали. Что
0: рекламу?
1: Там за боль? Ну да.
0: Ну, иногда есть такое ощущение, что некоторые, да, рекламные ролики делают именно так, но маловероятно. А телефонный звонок у нас?
2: Сниму. Так, да, Наталья дозвонилась. Наташа, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Вы кем работаете?
3: Я работаю риэлтором.
0: Так.
1: Как это отражается на вашей жизни?
3: Вот. Ну, что как?
1: Это отражается.
3: Алло.
1: Да.
3: Ой, знаете, как отражается? Я всегда сумму называю в миллионах.
2: Опа.
3: Ну, например, там, ну, даже элементарно чек смотрю по покупкам. О, такая 1 100 000, на меня смотрят, что на 1 100 000, ну, накупила. Ой, да нет, говорю, там, 1 100 000. Или был случай, рассказывала про купленный жакет, говорю, слушайте, такой, говорю, там классный магазин, там все дешевый, и стоит, говорю, всего 5 000 000, на меня такие смотрят. Я такая думаю, в смысле, а что я такого сказала, говорю, а что, говорю, дорого, что ли? 5 000 000, они говорят, ой, я говорю, нет, 5 000. Ну, в общем, вот у меня вот такие бывают периодически суммы покупок.
0: Слушайте, а нет такого, что, знаете, вот если, я не знаю, в каком сегменте вы работаете, например, там вы работаете с дорогой недвижкой, да, и вы уже к тем ценам привыкаете, и вам кажутся квартиры, которые другим людям кажутся очень дорогими, а вы такой: да нет, вполне себе дешево, всего лишь 50 000 000 за однушку.
3: Ну, у нас не сильно... много такого сегмента в нашем городе, поэтому нет, такого нет.
0: Фуф, ну слава богу. Хорошо, что старый жилой фонд. Вот есть все-таки плюсики.
2: А я подумал, а есть такая профдеформация у риэлторов, что просто хочется куда угодно прийти и забрать деньги и ничего не делать?
0: У риэлтора?
3: Да, очень
0: хочется. Это у всех так. Мне кажется, такая деформация у большинства людей. Хотелось бы. Да, Наталья, спасибо большое. Спасибо за звонок. Так, расскажите, друзья, про свои профессиональные деформации. Кто вы по профессии? Как профессия вас меняет в обычной жизни, когда вы не на работе? Можете записать голосовое сообщение. Закидывайте голосовые либо в сообщество Европа плюс ВК, либо можете записать голосовое.

0: Антон Роксен и Vertigo здесь на Европе Плюс. Когда Антон слышит трек Vertigo, с ним происходят некоторые сокращения мышц и деформации в теле.
1: А можно еще раз название песни?
0: Vertigo.
2: Vertigo.
0: В народе мы называем это физические деформации пайпингом или просто плясом. Если у вас деформируется не только тело, но вы еще профессионально деформируетесь, то скорее записывайте нам голосовое сообщение, как уже это сделала Наталья. Давайте послушаем.
3: Привет, Европа Плюс. Я работаю всю жизнь портной, шью одежду. Меня зовут Наталья из Санкт-Петербурга. И должны быть все идеально. Очень сложно ходить в магазины, потому что там видишь все строчки, швы, посадка, все не так. В общем, очень тяжело что-то купить. И на улице также. То есть, если расстегнута у кого-то ширинка, я могу подойти и сказать, порвана куртка. Видишь все это и комментируешь. В банке как-то девушка сходила с рваной юбкой. Я пока сидела, подошла и сказала, ну вот кто еще, кроме меня, не скажет. Вот так.
2: Ну, на самом деле, вот с одной стороны, да, это вроде как неудобно человеку говорить, что у него что-то не в порядке с одеждой. А с другой стороны, он ведь не знает, он не видит, что у него ширинка расстегнута, а могут быть всякие неприятные казусы, если он на собеседовании идет.
1: Да, мне почему-то вспоминается история, когда бабушка зашила внук своему все дырки на его джинсах, заштопала. Типа, а что тоже? Ну вот, так же не
2: вовсе. А фирменно рваные которые?
1: Да-да-да, оригинальные.
2: Да. Друзья, расскажите, какая у вас есть профессиональная деформация. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения, записывайте и присылайте голосовые.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Берег включает «Хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсика.
9: Но полезных.
10: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрест». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. Перекресток с доставкой. Включай «хочу».
11: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРС 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
12: Да все нормально.
13: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопус. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модели нового года не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавы LF7 на сайте Хавы.ру. 13+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Дэнни! Ха! Катастрофа!
6: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
5: Я своего друга в обиду не дам.
6: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
11: Звони. 745-6565.
12: Код Москвы 495.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Как проявляется моя профдеформация». Сообщение от наших слушателей. Кристина пишет. «Я работаю дизайнером. Мы на предприятии изготавливаем уличные детские площадки, спортивное оборудование, лавочки и прочее. И я очень хорошо научилась на глаз определять размер стальных труб. И, например, иду по городу, смотрю на забор вдоль тротуара, и первая мысль – тут труба такого-то сечения, сварен забор так-то, так-то. А глядя на детские площадки, я часто хочу что-нибудь измерить. У меня давно в сумке лежит рулетка на всякий случай, и обязательно что-нибудь сфотографировать мне надо, в каком бы дворе или городе я ни была. В общем, не могу спокойно пройти мимо таких вещей, надо пощупать, измерить, обдумать».
1: Еще зная функцию современных телефонов, выдавать какие-то рандомные фотографии из прошлых лет, мне кажется, там какие-то трубы все время пускают, какие-то на рабочем столе.
0: Это... И смотришь, ой, ну это шикарно.
1: Просто мед вообще. Смотрите, какой шов красивый.
0: Сварочный. А я, кстати, вот читая это сообщение, я вспомнил, что я могу определить степень нормальности надутия баскетбольного мяча. Насколько он перекачанный, недокачанный.
2: Это
0: вот
2: просто потрогать?
1: Визуально или потрогать, да, надо?
0: По звуку. По звуку.
2: Пунк, как арбуз. Пунк. Прикольно.
0: Ну, как арбуз, фактически. Но арбузы можно поиграть один раз. Баскетбол стукнуть на землю. Вот.
2: Вот Галя нам пишет. Я работаю поваром и на работе отбираю пробу, а потом дома готовлю и думаю. Я пробу положила, а получается...
0: А что значит «я пробу положила»?
2: А вот не знаю. Я подумала, что это снять пробу, как бы попробовать, и потом подумать, а я попробовала или нет. Может, положила в рот, как бы?
0: Или обратно попробовала, ну, а как бы недоеденный туда, обратно.
1: Не знаю. Нам, пожалуйста, подробности нужны, что вы там делаете с этой пробой. Обратно кладете, да, в кастрюлю туда, или что с ней происходит такое необычное, непонятное. Нужны подробности. Так, а у нас есть еще голосование. Мешает ли вам профдеформация в обычной жизни? Варианты есть такие. Да, постоянно, если вы не можете расслабиться, в голове всегда все эти рабочие моменты. Только помогает, если считаете это суперсилой своей, и это прям действительно выручает в разных жизненных обстоятельствах. А проявляется только с людьми вашей сферы, что, не знаю, вы приходите, работаете вы там условно каким-нибудь продажником, и всегда оцениваете уровень вовлеченности других продажников, к примеру. Зависит от уровня стресса. Вдруг вы сильно переработали, и только тогда это проявляется. Либо вообще у вас нет профдеформации, такой вариант тоже есть, голосуйте. В финале часа подведем итоги.
0: Да, и рассказывайте про себя, про свою профессию и чуть подробнее про личную вашу профессиональную деформацию, как ваша профессия на вас влияет, на вас в обычной жизни, не на работе. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495, ну и можете написать текстовое сообщение или закинуть голосовое.

0: Оксана.
1: Мы хотим поговорить об этом.
0: У нас на связи психолог Оксана Козырева. Оксана, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
0: Добрый вечер, Оксана. Оксана, мы про профдеформацию сегодня разговариваем. Ну, конечно, мой первый вопрос к вам. А у вас как с деформациями? Вы всегда вот смотрите на окружающих и внутренне делаете психологический разбор, пока вот кто-то в компашке что-то говорит или сидит молча в углу, а вы все-все-все про него уже знаете.
3: Ну, я не то чтобы все знаю, но размышления идут, и наблюдения, безусловно, тоже. Более того, люди интуитивно всегда чувствуют психологов. Я думаю, что у многих моих коллег похожая ситуация, и на любой вечеринке с друзьями всегда возникает рано или поздно вопрос: Оксан, ну ты как психолог, вот скажи, и идет какая-нибудь история.
0: Это где-то на балконе там обычно, да, уже там, Оксан, ну, Оксан.
3: И на балконе, с бокалом шампанского и так далее. И причем, знаете, профдеформация в начале карьеры и уже, когда прошли годы, она совершенно разная, потому что в начале очень много энтузиазма, всем все, не знаю, там, рассказать, и ты на это очень отзываешься, на все. Но с годами я научилась, например, всегда сразу говорить: друзья, ребята, я отдыхаю, я не на работе, но все равно какие-то разговоры обязательно идут, а внутренние наблюдения, безусловно, когда фильмы, сериалы смотрю, то есть в любом случае... Мир человеческой души очень интересен, поэтому это наблюдение, оно везде и всюду, да.
0: Прикольно. Оксана, а есть какие-то тревожные признаки профдеформации, когда ты вот смотришь на человека и думаешь, ну это что-то уже к выгоранию путь какой-то, кажется?
3: Ну, наверное, вот самый такой тревожный признак, когда, например, даже, кстати, вот к профессии психолога тоже очень применимо. Когда человек, например, боится сказать «нет», если к нему обращаются, да, и если какие-то вопросы касательно его деятельности захватывают, не знаю, там, все время, и человек, например, не знаю, устал, не хочет отвечать или вообще не хочет думать о работе в данный момент, все равно все живые люди, отдыхать все хотят. Но если, например, человек стесняется об этом говорить, вообще боится эту границу ставить, ему кажется, что, не знаю, если он не ответит, то он плохой профессионал, если он не будет участвовать в этом диалоге, то это точно прямая дорога к выгоранию, потому что такие люди, конечно, им очень трудно отдыхать, расслабляться, получать удовольствие, а мы не можем круглыми сутками каждую минуту находиться на работе и о ней думать. То есть вот границы, конечно, соблюдать очень важно.
2: А вот что делать, если человек понимает, что профессия заполнила всю его жизнь? Как можно отделить свою профессиональную личность от повседневной личности? Может, какие-то упражнения есть? Силой мысли это делать?
3: Ну, это даже история не про упражнения. Опять же, есть разная специфика профессии. Ну, то есть, например, врач. Я знаю, кстати, очень такую распространенную историю, что врачи, приезжая в отпуск, там, или на отдых, или в отеле, знакомясь с кем-то, очень часто не говорят, что они врачи. Потому что там такая же очень похожая история. Люди очень часто начинают сразу нести симптомы, спрашивать советы и так далее. Но при этом те же самые врачи, они никогда не могут, ну, на мой взгляд, прям на 100% расслабиться, потому что клятву Гиппократа никто не отменял, и если вдруг кому-то понадобится помощь, конечно, эти люди отзовутся и как-то поучаствуют. И поэтому, наверное, здесь самый такой полезный навык — это просто не бояться выглядеть каким-то, не знаю, плохим человеком, плохим специалистом, каким-то, не знаю, там, нерадивым, злым и так далее, и все-таки понимать, что все равно в большинстве ситуаций нерабочих, за исключением чего-то экстренного, мы все имеем право сказать «нет». Мы имеем право прям проговорить, что, да, там, не знаю, я там сейчас на отдыхе, там, извините, там, не знаю, не готова там эту тему обсуждать. Или каким-то другим способом от этого уйти, да, или прям говорить, что я не на работе. Соответственно, ну, вот это какой-то единственный такой понятный способ как-то это все разграничивать. Главное, чтобы человека не накрывало виной и стыдом после такого отказа, что он вот, да, взял там и не ответил. То есть это главное упражнение — тренироваться говорить «нет».
0: Ну да, это правда очень важный навык. Оксана, а вообще, в принципе, вот если говорить про профдеформацию, а бывало в вашей практике такое, что именно с таким запросом приходили, что: Оксан, вы знаете, вот я по профессии тот-то, тот-то, и меня эта профессия меняет, меня это беспокоит?
3: Ну, я думаю, что чаще, конечно, встречалась история не про то, как меняет профессия, а когда, например, человек сам по себе склонен к трудоголизму, а трудоголиков у нас очень много, это такая зависимость очень одобряемая, И трудоголики, они, во-первых, еще больше подвержены вот этой профессиональной деформации, потому что они как раз очень часто не чувствуют вообще разграничения в своей жизни между семьей, отдыхом, работой, хобби, еще чем-то. У них вся жизнь сливается в одну такую большую работу. И в цикл, когда, да, либо ты там идешь к какому-то результату на работе, либо когда ты его добиваешься, в определенную яму падаешь, и тебе снова нужна какая-то новая цель, и снова нужно ее добиваться. Вот с этим запросом приходят очень часто, потому что рано или поздно люди начинают чувствовать, что качество жизни страдает, ресурсы организма заканчиваются, отношения с близкими портятся, и на самом деле качество работы тоже портится, потому что человек настолько поглощен своей работой, что он не может со стороны посмотреть, да, и как-то так немножко удаленно увидеть свой путь, какие-то, возможно, свои ошибки, да, или свои какие-то изменения в работе. Поэтому вот этот запрос как раз самый такой распространенный.
0: Хм. Да, Оксана, спасибо большое. Спасибо,
4: спасибо снова. Спасибо, Оксана.
3: Да, спасибо, да, счастливо.
0: До свидания. Оксана Козырева была у нас на связи, психолог. Обсуждаем теперь уже, друзья, продолжаем с вами обсуждать тему профессиональной деформации. Расскажите, кто вы по профессии, как эта профессия вас меняет. Может быть, тоже вас это немножко беспокоит. А может быть, деформация забавная и смешная, и ваши знакомые, может быть, над вами прикалываются. Расскажите. 745-6565, наш телефон, звоните.
1: Оксана, мы хотим поговорить об этом.

0: Так, сообщение от нашей слушательницы Инны. Она пишет: работала 10 лет железнодорожником. Пока не услышу на мою фразу от домашних «понятно», не отстану. А лучше, конечно, развернуто. Понятно. Помыть посуду, выкинуть мусор.
1: Зафиксировали, да.
2: А что делает железнодорожник, что ему нужно говорить «понятно»?
1: Ну, в любом случае, видимо, если ты дал какое-то указание, чтобы услышать, что его приняли, видимо.
0: И а поняли, понятно, если понятно. Нужно развернуто повторить. Не просто приняли, еще и поняли, да.
1: Ага. Это как с детьми. Ты понял?
0: Понял.
1: Что ты понял?
0: Что ты понял?
2: Ой, приятная такая фразочка. Денис вот пишет: работаю учителем и очень часто захожу в общественное место и говорю всем здравствуйте. А еще можно потом садитесь.
0: Вагон метро. Можете не вставать. Сидите, сидите.
1: Тихо-тихо, это остановка для учителя. Да. И выходишь только ты. На молодежный. Так, телефонный звонок. Екатерина дозвонилась, расскажет про профдеформацию, но не свою. Катя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, ребята.
0: Здрасте.
3: Да, я очень рада вам дозвониться, пожелать вам доброго вечера. У меня такая история, да, она не совсем моя, хотя я тоже такой же трудоголик, и вот только что послушала разговор с психологом, что трудоголиков оказывается очень много у нас, но да, это действительно так. Ну, моя история про мою подругу, которая работает мастером ногтевого сервиса. И вот она много раз мне рассказывала, что она может забыть лицо человека, во что он был одет и так далее, и даже его имя, но она никогда не забудет его руки и ногти. У нее прекрасная память именно на вот эти нюансы. Вот, и однажды случилась такая история, они уже расстались со своим супругом, долгое время не общались, и совершенно случайно на аватарке другой девушки она увидела фотографию, знаете, как иногда молодожены выкладывают руки вот с кольцами специальными. Вот, и она увидела эту фотографию и узнала по этой фотографии руку своего бывшего.
2: Ого.
0: Так.
3: Она говорит: я спутать ни с кем не могу, потому что это точно его рука, это точно его ногти, ну, то есть, ну, вот такая вот профдеформация. И таким образом она узнала, что ее бывший муж вот снова женился на другой женщине.
0: Обалдеть. На кутикулах прокололся мужик.
2: Ну, это полезный скилл для свадебных вот этих конкурсов. Там, узнай по рукам.
1: Выкуп невесты можно проводить, да? Надо просто работать мастером ногтевого сервиса. Там, поцелуй по отпечатку найти и по ногтевой пластине свою любимую.
0: Да, забавно. Екатерина, спасибо. Спасибо большое за историю. Друзья, расскажите про свою профдеформацию. Может, тоже у вас знакомые, необычная профессия. А может, обычная, а... необычные изменения в связи с этой профессией. Расскажите эту историю, звоните нам. Можете записать голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европы Плюс в ВК.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
6: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
7: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!

0: копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Следите за красотой с «Инвитро». Проверьте уровень ТТГ, витаминов и минералов в «Инвитро» со скидкой до 50% до конца июня. Подробнее на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
3: Это невозможно!
2: «Болей за Краснодар» в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
4: Соберите новую...

0: ограничения.
1: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.

0: сообщение от наших слушателей про профессиональные деформации. Таня пишет, работаю педагогом и всегда и везде смотрю на детей, которые ничем не заняты. И мне хочется их всегда организовать, придумать им задания, развлечь и так далее. Все дети друзей у меня в лагере каждое лето. Я их беру с собой в разные поездки, зову, конечно. Моим друзьям великолепно и здорово. Но сама я от этого периодически страдаю. Всегда добрая тетя Таня, которая возьмет всех с собой, но сама никогда не отдохнет.
1: О, ну вот хотя бы вы это понимаете.
2: Это уже первая ступень. Оксана нам об этом говорила.
0: Да, и это как раз то, о чем Оксана говорила, что нам каждому нужно научиться говорить «нет, мы имеем на это право».
2: Ну как же вот этим детишкам, они неприкаянные.
0: Так это не детишки, это обычно наседают кто? Друзья, вряд ли. Это тетя Таня, можно к вам поехать куда-то?
2: Поиграть.
0: Это обычно подруги, да. Слушай, Танюш, ну давай, как в прошлом году, да, хорошо, закинем своих тогда к тебе.
2: Нет.
0: Недельки на 3-4.
2: No.
1: Вообще хорошая, конечно, подруга, да. А помните, была история про снять пробу? Саш, ты, по-моему, читала, да?
2: Да, да,
1: да. И повар в детском саду рассказывал о том, что даже дома у себя вспоминает о том, сделала она пробу или нет. Есть вот, собственно, дополнение к этой истории. Снять пробу, допустим, в детском саду или школе, это значит, когда берут немного еды и кладут в холодильник на случай, если кто-то отравится, везут на экспертизу.
2: Ага, ничего себе. Интересно, классно. То есть, получается, ты что-то приготовил дома и откладываешь в холодильник.
0: И должен отложить. Я знаю, что профессиональные спортсмены, которые, например, используют какие-то биодобавки или еще что-то, знаете, такие огромные банки продают с порошками. И вот они никогда эту банку до конца не используют, оставляют немножко и подписывают дату, когда принимали, чтобы, если вдруг будет положительная проба, допинг-проба, чтобы можно было определить, возможно, это загрязненная биодобавка.
1: А потом можно судиться с производителем, который в составе не указал, например?
0: Можно судиться с производителем, но самое главное, это тебя освобождает от допингового наказания, потому что ты не был в курсе. Ты брал добавку, которая должна быть чистой, но там были какие-то примеси, которые запрещены.
1: Но медальку все равно отнимут.
0: Нет, не обязательно. Если ты, не зная о том, то есть в тебя допинг попал не специально, ты в этом не виноват, ну тогда, по-моему, наказания нет.
1: Но теоретически тогда делается какая-то небольшая компания, которая производит условно чистый какой-нибудь БАД, а на самом деле допинг, да? Берут всю вину на себя, дают
0: допинг спортсменам. А ты имеешь в виду, что наоборот, который производит такие баночки с загрязнениями.
1: Да-да-да, ну какой-то такой схематоз такой определенный.
0: Но ты никогда не... Понимаю тебя. Я просто пытался найти мысленно какие-то уязвимые места в этой схеме.
1: Ну, то есть просто найти какую-нибудь фирму, которая возьмет на себя в итоге всю вину. Там запасть какой-то штраф, возможно. Что-то случится. Да, но тем не менее.
0: Так, Минспорта вам на заметку.
1: Мы вам тут темку придумали. Да, так.
0: Телефонный звонок.
1: Профдеформация какая-то была, похоже. Так, Екатерина дозвонилась, расскажет про свои... профессиональные признаки, которые в жизни обычно ее сопровождают.
0: Добрый здравствуйте, вечер. Екатерина.
3: Алло, да, здравствуйте.
0: Здрасте. Расскажите про себя, какие у вас деформации профессиональные?
3: Я работаю врачом-эпидемиологом, и вот, знаете, общаюсь с мамами, например, там где-то в разговоре, говорю, ну, там ребенок заболел, там еще что-нибудь, и у меня сразу первая мысль, а он привит? А ты когда проверяла его последний раз? Когда вы кровь давали последний раз? Или там еще тоже какие-то жалобы? Я много лет проработала в центре СПИД, и тоже так, а гепатиты? А ВИЧ-инфекции ты сдавала? Почему не сдавала? Обязательно каждый год надо сдавать. Ну, вот то есть вот из этой серии.
1: А вы любите, да, немножко заставить нервничать людей? Которые просто, типа, что-то сегодня не выспались, а вы сразу, так, у тебя гепатит, в ипохондрика превратить человека.
3: Ну,
0: Катя, скажите,
3: буквально я была...
0: Да-да-да, продолжайте.
3: Буквально сейчас была на такой трогательной встрече донора и реципиента костного мозга, и я вот прямо сразу же тут же в чат свой девочек написала. Так, девочки, кто из вас является потенциальным донором костного мозга? Кто еще не вступил в банк доноров костного мозга? Я потому что вступила, и сразу тут же прямо... как вышло, оттуда сразу всем написал. То есть вот какая профдеформация у меня.
0: Катя, скажите, а вот про донорство костного мозга. Смотрите, сдавать кровь может любой человек. По-моему, сейчас даже можно, если условно раньше болел желтухой, там, ну, гепатитом, ты не можешь сдавать, сейчас, по-моему, ты можешь плазму сдавать. И это никак не вредит твоему здоровью. Что?
3: Не-не-не, есть донорство костного мозга, а есть крови.
0: Да. Вот я как раз к костному мозгу и хотел дойти, что кровь сдавать это не вредно для человека. Ты можешь это регулярно делать, даже это полезно, говорят некоторые врачи. А вот костный мозг тоже можно сдавать регулярно, это никак не вредит моему организму.
3: Нет, это там дело не в том. Там, смотрите, вы сдаете слюну, нет, вы сдаете слюну, ее генотипируют и смотрят. Вот если ваш генотип совпадет с генотипом потенциального реципиента, то есть кто нуждается в этом, это, возможно, знаете, один на миллион условно случай. То есть, возможно, я никогда и не стану донором. Вот я сегодня с двумя разговаривала донорами, которые вот встреча у нас была сегодня, да, очень трогательная, прям до. Это в Новороссийске сегодня такая встреча была. И вот тоже у нас, кто по югу донорства, Ирина, она 2 года назад была донором. Говорит, вот так совпало.
1: То есть заранее то есть ты не сдаешь, да, ты просто в банк сдаешь.
3: Ты вот ждешь своего момента.
0: Нет, Катя, а я знаете, что я имел в виду? Вот кровь, она восстанавливается, она регенерируется. Почка, если донор почки, у него почка новая не вырастет, а с костным мозгом?
3: Нет, он восстановится ваш, да.
0: Восстанавливается, да? То есть это там...
3: Генетически ваш близнец, да.
1: А это больно? Это как вообще процедура происходит? Изъятие костного мозга?
3: Смотрите, раньше можно было из бедренной кости брать, но сейчас процедура проходит через вену. То есть там катетер вставляется. То есть абсолютно для донора это безопасно. Это никак абсолютно не отражается на его здоровье.
0: То есть это не надо делать открытый перелом, из открытого перелома забирают мозг из кости, да?
3: Ни в коем случае нет. Вену заходит.
1: Ну а ладно. Ты представлял, как вот говяжье костное вот это вот есть?
0: Приблизительно.
1: Которое в качестве деликатеса на хлеб мажут.
3: Слушайте, у вас тоже про деформацию сейчас будет после разговора.
0: Да, не-не-не, Кать, спасибо большое за звонок. На самом деле, это вот просто, я почему так подробно спрашиваю, может быть, кому-то из наших слушателей будет интересно тоже стать донором костного мозга. Все-таки это, правда, очень важная штука. И донором крови-то важно становиться, но костного мозга это еще более редкая история. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите про вашу профессиональную деформацию, кто вы по профессии и как профессия вас изменила. Звоните 745-6565.

0: Пенауза, Warning и Ту Курасон здесь на Европе Плюс. Когда Артур слушает треки, он тут же начинает раскладывать их на музыкальные фразы. Так проявляется профдеформация музыкального уха. А какая у вас есть профдеформация, обсуждаем сегодня и слушаем голосовые сообщения.
1: Здравствуйте. А я работаю в продажах, продаю соки. И когда я в любой магазин захожу, первым делом смотрю соковую полку. И неважно, это будний день, либо я на выходном, либо я в отпуске, я везде ищу наши соки.
0: Mm-hmm. Такой преданный работник.
2: Mm-hmm. Даже если ты закончил там работать.
3: Mm-hmm. Это нормально. Я когда работал в журнале, и я тоже там в киосках каких-то или где-то на развалах, и тоже смотришь, так, так, что, где на выкладка, почему вот так высоко на полке, почему так незаметно.
2: А замечание делал потом людям, да, супервайзерам или кто там занимается?
3: Не делал, но я даже не помню, чтобы я когда-нибудь сказал, а вы знаете, а вот на станции метро Красногвардейская? Такого не было. Друзья, расскажите про себя, про свою профессию и профессиональную деформацию, которая у вас появилась. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
4: Плюс. Краснодар онлайн. Идеальный микс развлечений для тебя. Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей. Крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов. Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
5: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
6: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
8: Турецкие выходные возвращаются.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
10: Стой, иначе выстрелю.
8: Все совпадения не случайны.
11: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
11: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
8: Все жизни связаны.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
13: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Сообщение от наших слушателей о профессиональных деформациях. Вот есть разные профессии. Вера вот такую профессию вспомнила про сына. Она пишет, у моего сына, школьника, тоже профдеформация. Приходя домой, общаясь с семьей, он поднимает руку и говорит, можно я скажу?
1: О, ничего себе. Мне кажется, поразительно.
0: Какой замечательный вас.

0: какие-нибудь.
1: Ну, разные.
2: Это их не оправдывает. Они же продают что-то. Так, а вот Евгений пишет: я всегда поправляю, когда люди называют пожарных пожарниками, а еще когда рукава называют шлангами. Вот, кстати, про пожарных я слышал, что, да, это есть такая тема, что пожарник — это жук, а человек — пожарный. А вот что рукав, а не шланг, я не знал.
1: Пожарный рукав, а не шланг пожарника. Представляешь? Два раза туда уколоть.
2: Шланг пожарника — это тоже про жука и... Да, ну, не важно.
1: Это совсем не про жука, кажется.
2: Ну, давайте по телефону что-то поговорим.
1: Ксения дозвонилась, расскажет про свою профдеформацию. Ксюша, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я рада до вас дозвониться. Вы знаете, я по первому высшему образованию журналист. А по второму высшему образованию, в общем, я швея, если коротко. И вот я сейчас сижу дома и принимаю такие небольшие заказы от, ну, кто рядом живет с нами. Вот, и вы знаете, часто мы переписываемся по СМС, что нужно человеку, там, и все дела. И мне иногда пишут, что надо укоротить тюль, она длинная. Ага. И вот это очень сильно больно бьет.
1: Потому что тюль, он мой, да?
3: Я просто не знаю, что мне писать, как отвечать. Отвечать ли мне так же, как человек, чтобы он, ну, понимал, что я как бы нормальная, что я такая же, как он, и я вроде бы как на одном языке. А с другой стороны, ну невозможно же, тюль, это он. И как же быть? Мне кажется, что если я этой вот девушке напишу, что тюль надо измерить, потому что он от пола там сколько вы хотите, там должен висеть и дела. И мне кажется, что человек на том конце провода, он подумает, что я немного не в себе, как бы.
1: Такой швей я бы не доверил вообще. Какой тюль он?
2: Да нет, даже если в себе, все равно он подумает, да вы мне что, тут учительница, что ли? Что вы меня тут поправили? Я вас полностью понимаю, я вот тоже иногда не знаю, как правильно делать, если человек, например, ударение не так поставил, а тебе нужно в своем ответе, в своей реплике это же слово использовать, и ты не очень понимаешь, нужно его исправить сразу, нужно в своей речи сказать с правильным ударением, или подстроиться под него и говорить с неправильным, ну это тоже тупо.
3: Да, вы знаете, есть один чат у нас такой швейный, мы там девушки общаемся, дела, и вот меня там лингвистической душнилой называют.
2: Да, да, таких людей еще граммар нации называют, такое есть. Да, Ксения, спасибо. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите про свою профессию и профессиональную деформацию. Как вас изменила ваша профессия? Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой в сообществе Европа Плюс в ВК.

0: сообщение от нашего слушателя Кирилла. Мой друг — профессиональный музыкант. У него деформация такая: он может точно определить ноты и тональность, в которой гудит техника и даже пищит комар.
1: Ого. Прикольно.
2: Мне кажется, вы похожи на него.
0: То есть он, когда слышит комара, он может сказать: «Ля, ты надоел».
1: Да.
0: Ничего себе. Так, а вот Дмитрий, другое сообщение. Какое-то время назад я работал в типографии, и теперь не могу при покупке какой-нибудь тетради, блокнота, журнала не проверить качество печати, сборки. Проверю, чтобы скрепки были ровные, на своем месте. Посмотрю, как склеен журнал, проверю качество и только потом покупаю.
1: Ну, полезный навык, как по мне. Зато купите хорошую вещь сразу, добротную, которая не развалится.
2: Или вообще не купите. Ну, потому что не найдете.
0: Так и ходишь, как дурак, без блокнота, да?
1: Хотя, если ты работаешь в типографии, у тебя этих блокнотов должно быть завались разных.
2: Вот тоже Николай пишет, что он 3D-дизайнер, когда учился, да и сейчас в рекламах или каких-то других местах, где может быть 3D-графика, постоянно ищу способы, как бы я сделал этот объект, как добился бы определенного эффекта. И в первое время моей учебы, когда из компьютера вообще не вылезал, выходя банально в магазин на пару минут, мне казалось, что все вокруг меня 3D.
0: О, ну, вообще. Да, друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования, а значит, у вас есть возможность оставить свой голос.
3: Реклама.
4: Уже в кино.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
8: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
9: Мы никогда не будем вместе.
10: Не забирайте любовь.

0: во взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: В кино с 4 июня. Фэнтези для всей семьи «Момо».
7: Это потрясающе.
6: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
7: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
6: «Мому» в кино с 4 июня.
2: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Tokyo Hotel и California Nights в финале часа на Европе Плюс. И итоги голосования тоже в финале нашего шоу. Мешает ли вам прорыв деформации в обычной жизни, спрашивали мы. И оказывается, что у большинства, в принципе, ее нет. 32% проголосовали, сказали, что нет, ничего не было.
1: Возможно, опыта еще мало. Ты говорил, от 3 лет начинается. Mm-hmm. Так что подождите.
0: Через пару лет повторим эту тему и спросим вновь. Ну а пока ответили те, у кого она есть, вот так. Например, 11% сказали, что проявляется только с людьми моей сферы. Вот, не очень много. Чуть больше людей проголосовали за пункт, что постоянно она мешает им в жизни. 17% сказали, что только помогает. Ну, а большинство из тех, у кого профдеформация есть, заявили, что она включается тогда, когда большой уровень стресса. Переработал, перетрудился, и вот тебе на. Да, и в обычную жизнь ты переносишь свою рабочую какую-то деятельность.
2: Да, стрессуйте поменьше, но вообще я тоже обратил внимание, что, наверное, большая часть деформации, про которую нам рассказывали слушатели, она все-таки, ну, как минимум, безобидна, а иногда и забавная. Особенно для окружающих, которые вообще не очень понимают, что происходит, когда человек говорит на каком-то своем птичьем языке. Друзья, спасибо всем, кто сегодня рассказывал про свои деформации. Мы с вами прощаемся до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 9 вечера.

0: French Montana на Европе Плюс. Ever since you left me в 21:19 по Москве. Всем привет, всем хорошего вечера. Надеюсь, продвигаться далее будем уже в режиме отдыха. Закроем этот день под лучшую музыку. Впереди у нас классный трек от Вани Дмитриенко. Услышим «Ртуть». И дождемся «Акчент» Миша Миллер «Don't leave me». Совсем скоро.
1: Алекс Манойлов.
2: Лучший дебют «Медуза» «Don't wanna go home». Прорыв недели на Алекс Уоррен, Fever Dream. Номер один, BTS, Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
4: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
5: Стук в моторе, повышенный расход масла, бесплатная диагностика и быстрый ремонт для японских и корейских моторов. СТО «Личи моторы» в Краснодаре. 8-961-227-18-18. «Личи моторы».
6: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.

0: Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Девы, расширяйте личные горизонты. Присмотритесь к квартирам с панорамными лоджиями. Козероги, отложите все лишние дела и отправляйтесь к морю на выходные. Водолеи, почувствуйте умиротворение, глядя на высокие горы из своей гостиной. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
2: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

it all. И все-таки, мне кажется, Тенни Свимс нам немного привирает, потому что знать абсолютно все, но просто невозможно. Но одно мы знаем точно, что с рабочей средой мы разделались. Осталось покорить четверг, а там уже запрыгнем в объятия долгожданной пятницы. Так что будем готовиться вместе и под любимую музыку послушаем Алекса Уоррена, Fever Dream, чуть раньше Purple Disco Machine трек All My Life, и послушаем первую строчку нашего Еврохит Топ 40 K-Pop Idol'ов BTS хит Swim. И все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Салют всем, кто с нами, и отличного вечера. Ну и не забываем про утро, да. Завтра, когда проснемся, то делаем вот так.

0: Покажи умные колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
7: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
14: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
13: Куда?
14: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
13: А школа есть?
14: Да прям через дорогу.
15: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
17: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
16: Не упустите свой шанс стать родителями.
17: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
12: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741. 16+.
2: Больше хитов.
8: Больше хитов.
15: Больше музыки.
18: 102.2 FM. 102.2 FM.
10: Рекламная служба в Краснодаре.

Майя Мишель на «Малиновой луне». А еще к нам заглянет немецкая певица Леони в компании Калума Скотта и хит «Stay».

0: приключений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
0: Реклама.
3: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102 230 057.

0: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки.
1: 102.2 FM.
0: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: лайк. А в пятницу слушаем итоги вместе с Алексом Мануиловым с 14 до 16 по московскому времени. Прямо же сейчас послушаем еще одну подборку, в которую вошли Хужели Солта, с летней вещицей Джимы Джимейкан. Еще услышим немецкую коллабу в лице Али Фарбина и Рене Миллера, трек Body Talk. Но прежде один из лидеров кей-поп-движения на планете, Чимин, с хитом под названием «Ху».
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
3: Слушай, что за Марийвиль? Почему все про него говорят?
4: Потому что такого рядом с Краснодаром еще не было.
3: Три огромных бассейна среди природы?
4: Бар, рестораны, отель, музыка.
3: Подожди, и все это рядом?
4: Всего 20 минут от центра Краснодар.
3: Похоже, летом все будут здесь.
4: Марийвиль. Скоро открытие. Адыгея. Улица Шапсукская. Дамба 10/2.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
7: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

спины, чтобы создавать метал-музыку. Это американская группа Disturbed и крутейший хит The Sound of Silence. Но прежде лидеры нашего еврохита BTS Swim через 3 минуты.

0: Грейс, Beautiful Places. И это далеко не полный список того, что услышим в эти полчаса на Европе Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он...

0: лоу-трек «Loving on Me» и услышим совместное творение сам Фельта и певицы Оукс, танцевальную тему «My Heart Goes». Но если тебе нужно еще больше танцев, то Тимур Бодров сейчас лично желает напомнить, что на Европе Плюс есть...
1: Лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Calvin Harris и Satisfy. Наш резидент So Why и Feeling. А еще Where Is Your Headed в ремиксе Стива Энджел.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Больше музыки.

наших приемниках. В Москве 0.33, переместились мы уже в четверг, 4 июня, который будем встречать вместе с бригадой У. И забегая вперед, скажу, что в эту пятницу у Вэлла и Вики планируются гости, а именно самый молодой российский космонавт, который вышел в открытый космос с борта МКС, Алексей Зубрицкий. А это говорит о том, что эфир намечается максимально интересный, поэтому советую не пропускать. И не пропускать хиты, которые ждут нас в ближайшие 15 минут. Это «By India», «Хчо» и «Мод», «Шаде», еще «Flight Facilities» и «All Eyes», «Track Trouble». И послушаем парня, который находится в первых строчках топ-диджеев планеты Земля. Алана Уокера и «Broken Strings».

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, замолкаю на эти полчаса, чтобы не отвлекать разговорами, а вот музыки насыплю с удовольствием. Обещаю, услышим Tame Impala и Дженни Дракула. А еще обещала быть эгоистка Зиверт. И послушаем ребят, которые два раза уже смогли взобраться на первую строчку нашего Еврохит ТОП 40. Биби Рекса, Faithless, New Religion. Все это и не только для тебя в эти 30 минут на Европе+. Так что оставайся с нами.

0: хит, который, кстати, попал в наш плейлист прошлый уикенд. «Дракула». Прошу знакомиться. Австралийский музыкальный проект Кевина Паркера, Тэйм Импала и звезда из Южной Кореи, участница команды Blackpink Дженни, которые решили собраться, да, и выпустили этот классный трек. Смело можешь добавлять свой плейлист и наслаждаться им в любое время, когда захочется. А следующий на очереди наша любимица, замечательная девушка, талантливая певица Ёлка с хитом «Проще». Еще услышим легендарных ребят Ашера, Лил Джона, хит хит всех времен и народов. И послушаем молодых продюсеров Эвелона и Роксона, стильный саунд Vertigo. Буквально через пару минут, не уходи далеко.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Да, елка абсолютно права, все должно быть просто. Например, если ты устал днем на работе и хочется поговорить, высказаться на острые темы и посмеяться от души, то просто смело включай шоу «Rush» в любой будний день в 19 часов по московскому времени, и этот четверг не будет исключением. Антон Камолов, Артур и Саша будут ждать тебя сегодня в назначенное время, так что присоединяйся, отлично проведешь время. Ну а прямо сейчас нам настроение качнут Bruno Mars, хитом «I Just Might», послушаем, попоем, попляшем. Чуть раньше «Мистер Всезнайка», мастер соул-музыки «Teddy Swims», а еще электронщики из Франции «Offenbach» и хит «Miles Away».

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: немного R&B из Нигерии. Дэвид Эмс, Rain Dance. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не уходи далеко.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным. Крутой уикенд.

0: новость. Это вышел новый 243-й выпуск подкаста «Бригады Уличка», в котором, как всегда, много интересного, много смешного и познавательного. Так что смело можно заходить на europaplus.ru, врубать и слушать. Ну а если все-таки хочется хитов, то это тоже, пожалуйста. Нас уже поджидают «Медуза», «Генри Камомил», «Don't Wanna Go Home», «Класта», «Танцевальная вещица» чуть ранее, «Парни с гитарами», «Парни из Германии», «Токио Хотел» и «Калифорния Найтс», «Миша Миллер», «Алекс Вилле». Шикарнейший хит «Бам-бам» буквально через 3 минуты на Европе+. Плюс.
1: Радиоканал «Европа Плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230-17-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Plus радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

И если кому рано вставать и утром идти на работу, то я бы все-таки посоветовал отправиться домой и немного поспать. А если планов на этот четверг никаких, то смело можно продолжить ночную прогулку. Тем более, наконец-то тепло пришло в столицу. Так что don't wanna go home. Это Медуза и Генри Камомилл здесь на радиостанции номер один в России. Ну и мы же, конечно, во время прогулки позаботимся о музыке. В ближайшее время встречаем Мота, историю намек на нас, также Рехаб, Вайс, JP Купер, Jet Plane и Зейн Малик, Day for Me. Через 2 минуты

0: хиты.
1: 30 минут.
0: Так, давайте будем разбираться, что же ждет нас на Европе Плюс в ближайшие 30. Пошли по списку. Marshmello, Portugal Women, Phoenix.

0: Еврохита Биби Рекса Fetish New Religion. И все это мы услышим уже в компании Миши Зайцева, который с минуты на минуту будет здесь.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек.